Да.

0: Аджони тя шашвата ям пурано. Наханьяте ханьямане шарире. Так звучит на санскрите. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. То есть ни прошлое, ни настоящее, ни будущее здесь, да? Смотрите. Ни в прошлое, ни настоящее, ни будущее перечисляется. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не погибает, когда погибает это тело. Это вот железный просто аргумент. Он говорит, это природа души. И у нас есть внутри вот эта склонность. Когда мы желаем друг другу счастья, мы какого счастья желаем? Вечного тебе счастья. Да? Ну, как минимум 100 лет. Вечной вам любви. Вечного вам, там, я не знаю, вот все что угодно вечного. Но мы понимаем, что это не может быть вечным. Но вот этот позыв внутренний, он есть, понимаете, вот этой вечности. И мы вот вчера тоже вспоминали, пример, дома вспоминали, что вот этот вот лозунг, когда люди провозглашают, мы сделаем вам вечную жизнь, мы сделаем, вот дедушка Ленин, он говорил, многие народы на это, понимаете, он говорит, что мы сделаем медицину, которая будет сделать вас бессмертными, мы сделаем так, что никому не нужно будет работать, все будут счастливы, образование будет, люди говорят, ура, мы это хотим. Почему? Потому что откликалось нам, понимаете? Ну какими методами это все делать? До основания уничтожим, а потом мы новые, мы наш мир построим. То есть на руины. Но вот это откликается, потому что внутри это есть. Да, я хочу понять, что это действительно так. И когда человек понимает, помните, я говорил, это психологическое, это драма происходит. И когда человек понимает, что я вечный, да, тело, оно временное. И когда он видит смерть, и когда происходит смерть. И у меня был удивительный опыт, знаете какой? Когда я в Индии увидел кремацию. Настоящую кремацию. Я уверен, что никто из вас не видел. Это колоссальнейший опыт. У нас вот, вы были в крематории современно, да? Так, знаете, так. Понимаете? А там люди, здесь это не каменный век.
1: Прыгнуть через костер.
0: Нет, сейчас я вам объясню. Для чего это делать?
2: Жарятся на дровах.
0: Жарятся на дровах. Для чего? Потому что если вы один раз увидите, что это такое, у вас никогда не будет сомнений. Разница души и тела. Потому что всего лишь за 6 часов вот это тело, которое ходило, у меня друг, с которым я был знаком, с которым общался, который мне там вот упали, он просто трагически утонул. Да? Через 2 дня его кремируют. Удивительная вещь, то есть лежит тело, красивое, все. Там не закрывают ничего, но видно, как горит. Это специально дело, чтобы люди видели, что есть тело и есть душа. И когда это происходит, у тебя никаких сомнений не возникает, что есть тело и есть душа. Это удивительная вещь. И это колоссальный опыт. Поверьте мне, я очень боялся смерти. Я в детстве боялся смерти, я боялся похорон, я не мог туда ходить. Я всегда избегал этого. Когда у меня умер отец, которого я не знал с детства, я не пошел даже на его похороны. Я об этом сейчас сожалею, понимаю, что это неправильно, как сын, но так иначе мне будет этот страх смерти. Я не мог понять, что же происходит. И я понял, что я полностью понимаю, что вот этот страх, что я умру. Сам страх смерти, как вы думаете, откуда он приходит? Скажите, вопрос вам.
2: Из отсутствия знания.
3: От неверия.
0: От того, что мы уже умирали с вами много раз.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Объясните, пожалуйста, довериться Богу – это как? Это означает успокоиться. Вспоминаю пример, как один послушник пришел к настоятелю.

Вообще не вмешивайся в эти вещи. Угомонись, успокойся, доверься Богу. Не конфликтуйте ни с кем, доверьтесь Богу. Не враждуйте, доверьтесь Богу. Не думайте, как завтра жить, деньги кончаются, доверьтесь Богу. Исполняйте свой долг, но не беспокойтесь сильно. Доверяйте высшему разуму. Все, что он делает, все к лучшему, на самом деле. Даже когда мы проходим испытания суровые, это тоже к лучшему. Потому что без этого мы не обретем настоящих ценностей. В легкой жизни практически это невозможно. Жизнь не будет легкой. Данная невозможность сейчас легкой. Но так пусть это будет с пользой. С пользой. Если мы доверимся Богу, мы с пользой все это используем. Примем. А если не доверимся, будем плакать. Будем протестовать. Очень трудно согласиться со своей судьбой, бывает, знаете. Но если мы доверимся Богу, будет легче. Ведь Он же друг всех живых существ. Сухридам Сарва Бутанам, друг всех живых существ. Ему все принадлежит, никого не забудет. Он первый, кто наслаждается. Представляете, пищу в желудок, и все будет хорошо. Каждый день что-то для него делайте бескорыстно. Хотя бы цветок предложите, плод или воду. Так написано, видите? Но с любовью делайте это. Это могущественная практика. Потому что если он будет доволен, ваша жизнь автоматически устроится. Не нужно просить, где деньги, где пища. Разве кто-то из животных просит у него? Все и так получаю. Автоматически. Если вы будете служить Богу, хоть что-то делать для него бескорыстно, забудьте обо всех этих просьбах. Все уже есть. Нам уже все выделено на эту жизнь. Достаточно. Называется довериться. Успокоиться, угомониться надо. Зима, хорошо. Будет ли это, не знаю, это он отвечает за это. То есть у меня может и не быть следующее лето, верно же? Мы, конечно, уверены, что лето будет, но буду ли я следующим летом, я не знаю. Я доверяюсь ему, это уже в его руках, я не управляю. Врачи этим тоже не управляют, знаете. Не так, что от инфаркта миокарда кто-то умирает. Не от инфаркта умирают, все время приходит. А так, что другие, у кого нет инфаркта, не умирают. Не умирают из чего-то другого, каждый. Приходит, уходит, приходит, уходит. Место-то временное. Не печальтесь. Солнце заходит, снова зайдет. Не печальтесь. Доверьтесь. Все. Все уже устроено. Давно, задолго до того, как мы поняли что-то. И все устроено для нас с вами. Для кого-то еще. Особенно для тех, кто начинает служить Богу. Особенно для важно, что для них уже все готово. Дорога вымощена уже. По этой дороге можете бежать с закрытыми глазами. Вишнанатха Чакравартита Гуру говорит, можете глаза закрыть, если вы искренне, и бежать. И вы даже не споткнетесь по этой дороге.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Мне историю рассказывал недавно из своей семьи. История передается по наследству. Я расскажу ее. А в этой семье поклонялись Николаю Угоднику. Кто Николай? Известная личность, так сказать.
1: В связи с Новым годом личность достаточно популярная. Потом, так сказать, культурно превратился в Санта-Клауса каким-то образом. Немножко опошлился, так сказать. А сейчас, в общем-то, исторически потеряна эта традиция. Но все это пошло от святого Николая, который в эти дни... Он ходил и раздавал свои деньги несчастным детям, давал, то есть как-то помогал другим. В общем, долгая история, сейчас не буду ее рассказывать. Сам принцип, что ему в этой семье поклонялись, и была такая традиция, что перед каждым серьезным делом все заходили в церковь и ставили ему свечку. Хорошая традиция. Сначала попросить благословения на хорошее дело. И все было, в общем-то, достаточно спокойно и радостно. Как однажды один из сыновей в этой семье, один из детей, он случайно связался с цыганами, его научили коней воровать. Дело было до революции. Коней воровать, поэтому он начал воровать коней, так как человек был верующий, воспитанный. Перед тем, как воровать коня, он заходил в церковь, ставил свечку с Тома Николая, шел, воровал, был очень доволен, приходил, ставил еще одну, помогает, воровал, пока однажды не случилось то, что обычно случается. Его заметили, представьте, то есть деревня, такие деревенские мужики, здоровые. Они за ним радостно побежали с оглоблями, разбирая по дороге заборы. Ну, представьте, это такая приятная но ситуация, что за вами по селу бежит толпа мужиков с забором наперевес. Поэтому он убегал очень серьезно, с очень серьезным выражением лица. Потому что однозначно смехом бы это не закончилось и любезностями. Все понимали, что бить будет долго и серьезно. То есть, если уж кого-то поймали на деревне, все очень серьезно. Причем деревня... Это метод, в общем-то, самозащиты, когда аграрная система в хозяйстве, то, в общем-то, даже милиция не нужна. На Востоке иногда на целые районы, там один пункт милиции, там один милиционер сидит. И он всех боится. Он на ночь не запирается, никуда не выходит. Почему? Потому что если чужой идет по вашей деревне, все будут выходить и спрашивать, кому идешь, что надо. Так же? Даже если это дача.

Объяснили. Свой, чужой. Все просто, понятно. И вот он так очень серьезно убегал, потому что был чужой, а за ним бежали свои. Очень весело бежали, потому что, ну какое еще развлечение для мужиков? Поймать вора. Хорошее развлечение. Он бежал, все серьезнее и серьезнее, его догоняли. Наконец он понял, что все. И тут он за какой-то угол он заскочил, видел, там лежал труп лошади. Лежал труп лошади, какой-то вспоротый желудок. Он подумал, ну что делать, делать нечего. И он залез в этот труп, спрятался. Потому что просто убьют. И толпа пробежала мимо. Он отсиделся какое-то время, ужас. Вдруг вылез. Настоящая история, не шутка. И он вылез из этого трупа. И когда он вылазил, то что-то произошло, и перед ним появился святой Николай. Так он сильно перенервничал. Появился святой Николай. То есть он, ну как тебе внутри, понравилось? Как там было? Говорит, ужас вообще, этот труп так ужасно воняло, все это невозможно. Вообще, как я выжил, вообще не знаю. Но живой остался, просто невозможно. Так воняло вообще уже. Тогда святой Николай сказал, вот так же воняли твои свечки, которые ты мне ставил. Так же воняло от твоих свечек. Очень поучительная история. Очень поучительная, интересная история. Нужно понять, что не поможет нам никакая хитрость, никакое лицемерие, никакой обман в жизни. Помогут нам только позитивные качества характера. Все остальное скроется или не даст никакого.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Ни одно из наших действий на самом деле почти не связано с результатами. То, что вы делаете сегодня, никак не влияет на то, что с вами будет завтра. Но иллюзия есть такая. Смотрите, я сделал какой-то хороший поступок, и пришли хорошие результаты. Я утвердился в этом. Но по карме получается, что прямых связей нет. Ты можешь сделать неправильные поступки и получать хорошую судьбу. Почему? Потому что это судьба прошлых поступков, а не твоих вчерашних. Например, негодяй может в течение последних 5 лет мучить людей. Ему будет приходить успех, слава. Успех и слава, признание и уважение людей, представляете? И почему-то не будет раскрываться его негодяйство. И как только закончится этот период, хорошая судьба перестанет приходить из 1877 года к нему, понимаете? Не из вчерашнего дня, где он безобразие чинил. Сразу же раз его разоблачили, опозорили, раскрыли все его поступки, короче, и все, и позор полный. Люди разочарованы, все, никто с ним не общается. И наоборот бывает, человек совершает хорошие поступки, но поскольку результаты-то приходить должны не завтра, от практики, например, духовной, то он думает, дрянь какая-то, это не практика. Я как начал заниматься, мне еще хуже стало. Многие люди говорят. Я вот как начал, я вас послушал, ваши семинары, вот тут начал повторять имена Бога. Вообще в моей жизни такое началось. Это все имена Бога виноваты. Я так и знала. Я говорю, нет, просто фишки по кругу прошли. Вы видели чемпионат вот этот, когда выстраивают из домино, так и на стадионах? Да, видели? На стадионах из фишек домино выстраивают, из миллионов фишек выстраивают самые замысловатые рисунки. Выставляют их неделями, наверное, не знаю, если не месяцами. И потом, когда начинают фестиваль, что в чем фестиваль? Просто толкнуть одну фишку, и там начинают... Одни фишки толкают другие, раскрываются целые поля, целый стадион занят этим, или дворец спорта. Раскрываются цветы, там надписи, там какие-то. Немыслимая игра. Правда, длится все это всего 5 минут. Самое большое, да? Хотя люди работали над этим, может быть, месяц, а то и больше. Да? И вот пока одна фишечка дойдет до другой, нужно время. То, что вы толкнули здесь, это не значит, что здесь что-то произойдет. Произойдет совсем с другого конца, вот как с этим джентльменом. Толкнул в одну сторону и подумал, я же от себя толкнул, нет проблем, мне за это ничего не будет. Такой сит расслабился, ему бам по голове через неделю. Поэтому это самая большая иллюзия. Нам кажется, что мы действуем правильно, если правильно и получаем результаты. Кстати, самая большая иллюзия. Понимаете? Если руководствоваться тем, как я себя чувствую и что происходит в моей жизни, считая в связи с этим, что мои поступки правильно или неправильно, мы обречены на провал. Это самая страшная иллюзия. Какой выход? Один человек делает правильно, и у него одни несчастья в жизни. Он думает, вот почему несчастье. На Украине один известный музыкант, он много лет назад стал вегетарианцем, тоже как-то соприкоснулся с ведическим знанием, и потом тяжело заболел. Тут же с перепугу решил, что причиной болезни вегетарианства стало, и стал еще в средствах массовой информации пропагандировать эту идею, что я стал вегетарианцем. Знаете, как я потом начал болеть? Типа болезнь может быть только из-за того, что человек перестал есть мясо, понимаете? 1000 причин. Судьба приходит даже к вегетарианцам. Да, человек думает, во все, я теперь не совершаю насилие, теперь надо мной никто не совершит насилие, ни болезнь, ни другие люди. Ну смотрит, все так же, еще подносили, еще ненавидят меня за то, что вегетарианец, представляете? Начали терроризировать. Пока вместе с всеми ел, не трогали, перестал есть, все просто мне проходу не дают, спуску, сектантом обзывают, фанатиком. Человек думает, ничего себе, хорошую карму я зарабатываю себе. Ужас, лучше вернусь на прежние позиции. Все, прекратил практику. Поэтому представляете, как выкарабкаться из этого мира, если мы полностью запутаны, что является следствием чего? Знаете? Мы думаем, что вот мы связываем вещи, которые не связаны. Я вот так делала 3 года, и в итоге получилось так. Я говорю, так получилось, потому что вы делали совсем по-другому 323 года назад. Понимаете? Посылочка шла долго, вы посылали себе посылки много лет назад и забыли даже, что посылали. Так много прошло времени, и потихоньку, знаете, например, вы переезжали из другой страны, и потихоньку все, что было, перекладывали. Любимые конфеты положили, может быть, положили, нечаянно кошка запрыгнула туда, вы не заметили, закрыли ее. А иногда просто по растерянности, поскольку каждый день это делали, вообще пустую коробку относили на почту. И прошло 2 года, почта работает не спеша, посылочки начали приходить. И вы не знаете, что там, вы каждый день ходите, просто раз повесточка приходите, конфеты. Правда, подзаплесневели, ну ничего, приятно. Потом раз кошка там, ну понимаете, в каком состоянии. Потом раз пустая пришла. Если у вас идея, что посылки вы получаете за то, что ходите на почту, будьте в абсолютной... Как же так? Я сегодня такая нарядная на почту пришла, а мне кошку дохлую. Я ей шоколадочку принесла работнице почты. Она говорит, здравствуйте, как для меня посылочка пришла? Она говорит, да, пожалуйста. И мне раз, я чувствую, что-то не то.

Просто женщина – это дороговато, а жена – это дверь спасения. Просто мужчина – это дороговато, а муж – дверь спасения. Это священное отношение. То есть, видите, божественное отношение. Приглашаем Бога в свою семью. Муж и жена для своих детей – представители Бога, говорится. Это преемственность знания, это традиции, опять же, которые мы потеряли в какой-то момент времени. Поэтому сейчас мы имеем дело со статистикой примерно 70% разводов. Когда я сказал об этой цифре индийскому послу в одном месте, он перепросил меня два раза. 7%? 70%. Простите, я не понял. Еще раз. 7% имеете в виду? Нет, 70%. Ну, это же конец цивилизации. Ваша жёсткая дружка. 70% разводов? У вас не существует семьи. Все, у вас не существует государство. Разложение. Что все зиждется на благополучие, на семейных традициях. Религия – это семейные традиции. А мы думаем, что это конфессия. Специализация. Ну, кому нужно? Мне не нужно. У меня свои задачи, семья, работа. Мы забыли, что религия – это семья. Смотрите, возьмите любую заповедь религиозную. Она применима к семье. Именно к семье, прежде всего. Но сразу заметим, о чем речь идет. Не прелюбодействуй. Семейный заповедь. Не кради. Семейный заповедь. Не лги. Семейный заповедь. Не убей, тем более. Мы не можем убивать своих усилий. Как раз это является либо основой цивилизации. И вот этот принцип семьи, говорится, можно уже просто распространить на все общество постепенно. Вот она культура. Вот она религия становится. Как конфессия уже. То есть, если мы не можем построить семью, мы не можем построить общество. То есть принципы не навязаны, они естественные, с которыми мы согласны по отношению к себе, во всяком случае. Мне не нужно убивать, мне нужно любить, мне не нужно обманывать, мне не нужно красть у меня ничего, мне нужно мне завидовать. Мы к себе абсолютно применяем те же самые заповеди, даже не читая книги. То есть религия в сердце человека находится, смотрите. А мы думаем, что это конфессия. И думаем, в какую конфессию идти, может, никуда вообще не идти. Да вот сюда загляните. Здесь все находится. Вот, хотите познать Бога? Давайте обретем сострадание. Давайте учиться совершить жертву любви. Вот это семейный принцип, примерно. И постепенно мы сможем видеть сердце. Кто это Бог? Это живое существо. Он имеет также разные формы. В материи есть вселенская форма, можно видеть. Вся вселенная – это тоже его тело. Но изначально это живое существо, которое имеет свое бытие, независимо ни от кого. А человек по образу и подобию, как отражение божественного принципа. Человечество, говорится, это его обитель. Потому что человек по образу и подобию создается. Он очень близок к Богу. Самое близкое к Богу существо – это человек. В этом его именно главная особенность и ценность существа. Он может познать абсолютно истину. И получить божественное знание, и победить вожделение животную природу, и подняться на другой уровень цивилизации. Россия сейчас очень активно идет в этом направлении. Россию сейчас нужно выделить из всего мира, что сейчас в России колоссальный интерес к божественному знанию. Сейчас практически все разумные люди мыслят в этом направлении. Кто-то начинает, кто-то уже размышляет, кто-то уже что-то принимает. То есть очень серьезно сейчас люди к этому относятся. Россия возрождается.

Женщине необходимо уметь любить и быть любимой. Это очень большое искусство. Уметь любить человека, близкого человека, с почетом и уважением принимать его любовь. Потому что каждый мужчина требует, может быть, не словами, не действиями, но внутри он этого требует, чтобы женщина ценила его за то, что он самый лучший мужчина, даже если он таким не является. За то, что приносит в дом деньги, даже если их не хватает на нормальное существование. За то, что любит, даже тогда, когда его любовь несовершенна и эгоистична. И женщине необходимо быть очень мудрой и уметь из недостатки мужчины делать самыми благоприятными, самыми лучшими его чертами. Но это можно делать лишь тогда, когда женщина умеет принимать поток энергии, который на нее исходит, с которым она соединена, дополнять его своей любовью, изменять и опять отдавать его мужчине, из мужчины принимать его в себя, чтобы то сделать так, что вот этот круговорот энергии любви между Вселенной мужчины и женщины совершался постоянно. Если женщина это умеет, то семья, в которой она будет жить, она будет очень счастлива и она будет очень гармонична. Женщине необходимо научить мужчину изменяться, но изменяться не через агрессию и не через придирки. Агрессия разрушает, а не творит. Агрессия, насилие в семейных отношениях разрушает душу, любовь и уважение. И тогда супругам остается разочарование и пустота. Женщине необходимо уметь принимать чью-то любовь, внимание, заботу. Умение любить мужчину приходит через умение любить мир, родных людей, отца, мать. Не может настоящая любовь, чистое, светлое чувство прийти в жестокое сердце, в сердце, которое никогда не чувствовало красоту наступающего утра, красоту встающего утреннего солнца, которое никогда не плакало от любви к миру, к раскрывающемуся цветку, красивой бабочке, которая бы не застывала перед красотой голубого неба и радугой, которая бы не чувствовала опьяняющие запахи жасмина, цветущей яблони, черемухи. Духовная красота женщины, а вначале девушки, это ее чувственность и воспитанность. И эти качества являются тем руслом, через которое и может литься чистая и светлая любовь, которая преисполнена божественной благодати. И вот таких женщин мужчины чувствуют издалека. Один мимолетный взгляд, одна улыбка, одна встреча. И мужчина помнит эту женщину.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадыши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды, поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Всевышний Господь, как называется экадыши темной половины дополнительного месяца високосного года? О Владыка всех вселенных, каким образом ему правильно следовать? Милостиво поведай мне все это». Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: «О Юдхиштхира, этот достойный прославления день называется Парама Экадаши. Он дарует великое благословение радостной жизни и окончательного освобождения от рождения и смерти. Соблюдение его подобно соблюдению Экадаши светлой части месяца Картика. В этот Экадаши надо поклоняться мне, лучшему из всех живых существ, с большой любовью и преданностью. В связи с этим я расскажу тебе прекрасную историю в том виде, в каком услышал ее от великих мудрецов в городе Кампилья. Жил когда-то в Кампилье благочестивый браман по имени Суметха со своей женой Павитрой, которая была очень целомудренна и предана своему мужу. Из-за накопленных в прошлой жизни грехов Суметха не имел денег и зерна, и даже хотя он просил у многих людей пищу, жил впроголодь. Он с трудом кормил, одевал и укрывал себя и свою прекрасную молодую жену, которая имела такой великолепный характер, что продолжала верно служить Суметхе, несмотря на его бедность. Когда к ним в дом приходили гости, Павитра всегда давала им еду, несмотря на то, что сама была часто голодна. Ее прекрасное, подобное лотосу лицо никогда не было хмурым. Голод делал ее слабой, но ее служение Суметхе оставалось нерушимым. Видя все это и жалуясь на свою неудачливую судьбу, Суметха однажды сказал Павитре: «Моя дорогая жена, о прекраснейшая, я прошу милостыню у богатых людей, а получаю всего лишь остатки. Что же мне делать? Как можно изменить наше положение? Где мне искать помощи? О самая послушная и любящая жена, без достаточного благополучия дела домохозяина никогда не будут успешными. Поэтому позволь мне поехать в чужие края и приобрести достаток. Если я сделаю такую попытку, то я, конечно же, обрету удачу, необходимую для счастья. Без усилий человек не сможет удовлетворить свои желания и потребности. Мудрые говорят, что предпринятая с энтузиазмом попытка всегда благоприятна». Услышав такие слова от своего мужа, Павитра сложила ладони. Ее глаза наполнились слезами, и она сказала ему с величайшим уважением и любовью: «Я думаю, что нет более великого и ученого человека, чем ты, мой дорогой. Тот, кто и в беде думает о чужом благополучии, говорит, как ты сейчас. Однако в священных писаниях сказано, что богатство, которое человек имеет в настоящей жизни, зависит от благочестивой деятельности в предыдущих жизнях. И если он в предыдущих жизнях не раздавал милостыни, то он может, даже сидя на горе золота, равной горе Сумеру, оставаться бедняком. Любое пожертвование в виде образования, денег, плодородной земель и так далее вернется к нему в будущих жизнях. Мы получаем то, что отдаем. Никто не получит никакого благополучия, если он не раздавал милостыню в предыдущей жизни. О лучший из браманов, так как мы сейчас бедны, значит, в предыдущей жизни и ты, и я не давали милостынь бедным. Поэтому, о милостивый муж, ты должен оставаться здесь со мной. Без тебя я не проживу мгновение. Без мужа женщину не встретит ни отец, ни мать, ни брат, а также свекор или любой другой член семьи. Каждый скажет: ты потеряла своего мужа, несчастная, поэтому меня будут сурово осуждать. Пожалуйста, останься со мной и удовлетворись тем, что мы имеем. То, что суждено, мы обретем в свое время должным образом и насладимся здесь полным счастьем». Выслушав эти жалобные слова своей жены, Суметха решил остаться в родном селении.
Однажды туда прибыл великий мудрец Каундинья. И увидев его, Браман Суметха и его жена предстали перед ним и выразили свое смиренное почтение. Со склоненной головой Суметха приветствовал его. «Мы очень счастливы приветствовать тебя здесь сегодня. О, мудрейший из мудрецов! Моя жизнь стала счастливой, и я очень обязан тебе!» Суметха предложил Каундинья Муни удобное сиденье и высоко превозносил его аскетизм и ученость. «Получив сегодня даршану с тобой, я стал очень удачлив». Бедная чета браманов накормила мудреца столь обильно и изысканно, как только могла, и после этого Павитра спросила его: «О ученейший, что же нам необходимо делать, чтобы избавиться от бедности? Каким образом человек, не дававший милостыни в предыдущей жизни, может получить хорошую семью, благополучие и прекрасное образование? Мой муж хочет покинуть меня и уехать в чужие края, просить милостыню, а я молю его остаться со мной. Я смиренно сказала ему, что если кто-либо не имеет достатка в настоящей жизни, то это из-за того, что он не раздавал в должной мере милостыню в предыдущих жизнях. Поэтому он решил остаться здесь. Это моя великая удача, что ты милостиво появился сегодня. Теперь мы, конечно же, вскоре увидим конец нашей бедности. О, лучший из браманов, пожалуйста, скажи нам, как мы сможем освободиться от этих постоянных страданий, которые нам доставляет бедность. О, милостивый, будь добр и опиши нам средства, будь то место паломничества, которое мы должны посетить, день, в который необходимо поститься, или аскеза, которую необходимо совершить, из-за чего наше несчастье сгинет навек». Выслушав эту искреннюю мольбу терпеливой женщины, великий мудрец Каундинья помолчал некоторое время, а затем сказал: «Существует день поста, который очень дорог верховной личности Бога, Господу Хари. Пост в этот день уничтожает все грехи и уносит прочь все доставляемые бедностью страдания. Этот день поста, который наступает во время темной части дополнительного месяца високосного года, известен как Парама Экадаши. Это высший день Господа Вишну. Этот Экадаши дарует все необходимое в жизни – деньги, зерно и в конце концов дает освобождение. Когда придет вечер этого дня, надо начать петь славу Господу и танцевать в экстазе и продолжать всю ночь. Этому священному дню однажды с великой верой следовал Господь Кувера. Господь Шива, увидев, как тщательно он постился, стал очень доволен и сделал Куверу казначеем небес. Также царь Харишчандра постился в этот Экадаши, в то время как его жена и сын были проданы, и этим смог вернуть их. Потом он беспрепятственно правил царством. Поэтому, о широкоокая женщина, ты всегда должна соблюдать священный пост Парама Экадаши, следуя всем соответствующим правилам и предписаниям, бодрствуя всю ночь». Затем он сказал Суметхе: «В Двадаши, на следующий день после Экадаши, вы должны соблюдать пост Панчаратрика в соответствии с правилами и предписаниями. Совершив рано утром омовение, ты со своей женой, а также своими и ее родителями должны поститься 5 дней согласно своим возможностям. Тогда ты станешь достойным возвращения домой, в обитель Господа Вишну». Человек, который поступит так хотя бы один раз, попадет на небесные планеты. Тот, кто хорошо кормит достойного брамана в эти 5 дней, получает результат, как если бы он накормил всех полубогов, людей и даже демонов. Тот, кто пожертвует в эти 5 дней поста кувшин воды дважды рожденному браману, обретет благо, равное награде за пожертвование всей земной планеты. Каждый, кто даст ученому человеку горшок, наполненный зернами кунжута, будет жить на небе столько лет, сколько зерен в горшке. Жертвующий горшок, наполненный золотым ги, несомненно отправится в обитель Бога Солнца, полностью насладившись на этой земле. Воздерживающийся эти 5 дней от секса обретет небесное счастье и будет наслаждаться с девами Индралоки. Поэтому вы оба, ты, Суметха, и ты, Павитра,
Павитра должны поститься эти 5 дней панчаратрики, чтобы получить в награду обилие зерна и богатство на всю вашу оставшуюся жизнь на этой планете. После нее вашим жилищем будет духовный мир». Выслушав этот великий совет, чита браманов Суметха и Павитра правильно соблюдали пост Панчаратрика, Парама и Кадыши и вскоре увидели прекрасного принца, пришедшего к ним из царского дворца. По приказу Господа Брамы принц дал им чудесный, изысканно обставленный дом и пригласил их жить в нем. Похвалив их аскетизм и терпение, он дал им для жизни все селение. Так Суметха с женой насладились всеми благами этого мира, а впоследствии отправились в обитель Вишну. Каждый, кто соблюдает пост в Парама и Кадыши, а также пост Панчаратрика, освобождается от всех своих грехов и, насладившись жизнью здесь, возвращается на Вишнулоку, как брахман Суметха со своей преданной женой Павитрой. Невозможно, о Юдхиштхира, сосчитать благо, обретаемое постом Парама и Кадыши, ибо соблюдение его равно омовению в таких местах паломничества, как озеро Пушкара и река Ганга, раздаче коров в милостыню и совершению всех других религиозных действий. Тот, кто постится в этот день, уже совершил подношение предкам в Гае. Он обретает ту же награду, что и от поста во все другие благоприятные дни. Как среди варн лучше считается браманическая, как среди четвероногих наилучшая корова, как лучшим из полубогов является Господь Индра, так среди месяцев наилучший – дополнительный месяц високосного года. Говорится, что пост Панчаратрика, пост 5 дней дополнительного месяца, устраняет все виды отвратительных грехов, но пост Панчаратрика вместе с постом Парама и Кадыши и Падмини и Кадыши разрушает все грехи человека. Если кто-то не может поститься в эти дни, он должен соблюдать пост дополнительный месяц согласно своим возможностям. Принявший человеческое рождение, но не совершающий правильного омовения в дополнительный месяц и не соблюдающий этот Экадыши, который очень дорог Господу Хари, совершает самоубийство и будет страдать, рождаясь среди 8 400 000 видов живых существ. Редкая человеческая жизнь предназначена для обретения благословения и последующего освобождения. Поэтому надо во всех смыслах соблюдать пост в этот благоприятный Парама и Кадыши. Господь Кришна завершил. «О безгрешный Юдхиштхира, согласно твоей просьбе, я описал тебе великое благо, обретаемое постом в Экадыши, называющимся Парама, приходящимся в 2 темные недели дополнительного месяца високосного года. Если это возможно, ты должен соблюдать этот пост». Царь Юдхиштхира поступил в точности согласно наставлениям Господа Кришны, и так поступили все его братья и их жена Драупади. Насладившись редким блаженством в материальном мире, они вернулись домой, обратно к Богу. Каждый, правильно совершивший омовение и постившийся в эти 2 экадыши дополнительного месяца, отправится на небо и в конце концов достигнет обители Шри Вишну, а когда отправится туда, его будут восхвалять и молиться ему все полубоги. Так заканчивается повествование из Сканда Пураны о славе Парама и Кадыши. Экадыши 2 темных недель дополнительного месяца високосного года.

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

0: Да. Это вот такие железные кресты по несколько килограмм на спине и на груди. И здесь такие цепочки. И вот монахи иногда надевают такие вериги, в которых заковывают. То есть их уже снять нельзя. То есть просто кузнец заковывает, и они вот такое покаяние носят. И вот он такие береги, вот я вам сейчас объясню, я же вам рассказываю для чего, я же вам не предлагаю все это делать. Вот, он одел эти береги, стал носить, то есть это как бы в христианстве, меня сейчас это практикуют, вот, но это вот было в те времена. И у него спросили: батюшка, зачем вы это делаете, вы и так просветленный, у вас как бы все уже там, все открылся, и дары, и провидение, вы там уже с Богом общаетесь, вот зачем вы это делаете? И он очень мудрую вещь сказал, говорит: я истязаю истязающего меня.
1: Да.
0: Понимаете? Я истязаю истязающую меня. То есть это удивительная мудрость от этого человека. И там же с ним произошел очень интересный вопрос. Ой, ситуация. Один молодой монах посмотрел на батюшку, говорит: ой-ой-ой, я ж так тоже хочу. Он подошел, говорит: батюшка, дайте благословение, береги на себя. И он говорит: точно хочешь? Он говорит: хочу. Точно готов? Готов. Он говорит: ну иди к кузнецу. А потом пошел к кузнецу, говорит: там придет тебе, говорит, там Вася, ты, говорит, ему, ну, береги будет просить, ты, ну, знаешь уже, не первый просил, ты ему покажи. Ну, значит, он приходит, такой молодой, кузнец говорит: ты это, за береги? Он: ага, ну ложись. Он вытаскивает, значит, там разгу, говорит: ну снимай одежду, бабах ему по спине, бабах тут: эй, ты это что делаешь, ты кто такой, кто тебе там дал право меня бить, там это... То есть от него полилось вот такое, да, благословение мудрецу, в этом кузнецу. И он его, значит, вытер, вот, говорит: и как же ты собрался, друг мой, носить вереги, скажи, пожалуйста. А это же дело, понимаете, не то, что поносил и бросил, представьте, на мороз у вас 5 килограмм висит здесь, они же там с погребателями живут. Это страшное испытание. Он говорит: как же ты, друг мой, собрался носить-то? Что будет носить твои береги? Скажи, гордость твоя? И он пошел к батюшке, говорит: прости, батюшка, не готов. Молодец, понял. Иди. Во служение. То есть мы должны понять, вот такие вещи очень интересные. Мудрецы, они доносят до нас вот эти мудрости, которых есть ценность. Ценность души и тела. И когда мы понимаем высоту, вот мы рассматривали прощение, и вот Лев Толстой, очень удивительный был у нас семинар, потому что вот эти все люди, как, знаете, как по заказу висели. У меня в семинаре много цитат вот этих всех великих людей. И Лев Толстой сказал удивительную фразу. Он говорит: я оскорбляю тех людей, у которых я не вижу высоту. Если я не понимаю, что у меня если я понимаю, что вот это... как бы он не называет это душа, он говорит: я понимаю, что если у меня есть вот это... ценность моей души, если я это не вижу в других, то я таких людей могу оскорблять. То есть, когда я вижу вот эту высоту в людях, я понимаю, что есть у каждого душа. И это, понимая вот это, я не смогу никого оскорблять. Это удивительная мудрость, он сказал. Но если я не вижу этого, не понимаю вот этого родства всех людей, и я опускаю людей ниже своего уровня, говорю: таких людей я очень быстро могу оскорбить.

0: Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. В гармонии с собой мы начинаем новый день. И сегодня мы поговорим с вами на одну из самых, я думаю, распространенных тем, тему личных границ, но взглянем на нее с точки зрения ведического или духовного знания. И поможет нам в этом разобраться Сергей Тимченко, духовный наставник, путешественник, изучающий ведическую культуру более 20 лет, преподаватель ведической науки и автор серии книг по ведической философии и культуре. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях vedaradio.fm, ВКонтакте, Телеграме и даже Одноклассниках. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Сергей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад находиться в вашем обществе.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. У нас был очень большой перерыв в общении с вами, но наши слушатели, я уверена, знакомы с вашими лекциями и с вами. И сегодня такая тема личных границ. Вообще, есть ли что-то об этом в ведической культуре, в ведических знаниях, или это что-то такое современное, что придумали нынешние психологи?
1: Спасибо за вопрос, очень интересный. На самом деле, фундамент любых отношений, согласно ведам, это уважение. Уважение к себе, уважение к окружающим лежит в основе любых долгосрочных отношений. Собственно, это и есть правильное понимание личных границ. Поэтому нужно понять, что значит уважать себя, что значит уважать окружающих. Я скажу об этом несколько слов. У каждого из нас есть какие-то потребности. Проблема состоит в том, что многие блогеры известные или психологи, в кавычках, материалистичные, у которых нет понимания сути происходящего, делаю чрезмерный акцент сейчас на личных границах, но они путают важный фундамент, что является потребностями человека, что является хотелками. Как только людям нужно оправдать какие-то свои хотелки, и когда кто-то не хочет их исполнять, люди используют этот тезис, что ты нарушаешь мои личные границы, и начинают отстаивать свой эгоизм или эгоцентризм. Я вам приведу примеры. Например, потребности — это такой фундамент жизни, который делает нас спокойными, умиротворенными, как бы, если эти основные наши потребности закрыты, потребность, например, в отдыхе, потребность в какой-то стабильности, потребность в какой-то защите, потребность в любви, это основные потребности, которые являются фундаментальными для человека. Можно еще этот перечень продолжать. Например, в отношениях я иногда это встречаю, когда такие ролики, где просят мужчину и девушку, которые вступают в серьезные отношения или претендуют на то, чтобы в будущем стать мужем и женой, показать друг другу свои телефоны при переписке. И тут начинается. Ты нарушаешь мои личные границы. Но основа любых отношений — это основная потребность долгосрочных отношений. Собственно, взаимная верность, не так ли? И если девушка сама узнает, что, например, ее избранник переписывается, не просто переписывается с другими женщинами, а это переписка интимного характера, то как она может положиться на эту личность? Автоматически ум придет в беспокойство. То же самое можно сказать, и про мужчину, если мужчина обнаружит что-то подобное также, что женщина, его женщина, с кем хочет построить долгосрочные отношения, кого он рассматривает как свою спутницу на протяжении дальнейшей жизни, флиртует или очень фривольно, в кавычках, общается с мужчинами, то как он может ей доверять? По сути дела, это взаимная измена. И когда люди говорят, ты нарушаешь мои личные границы, то на самом деле они не удовлетворяют основные потребности стабильности, в какой-то верности внутри определенных отношений. И такие отношения, по сути дела, они не будут долгими. Потому что вот эти потребности — это основная как бы база для того, чтобы люди были защищенными, умиротворенными. И нужно уважать других людей, это означает, что я их потребности ставлю не ниже своих. Я считаюсь этими потребностями. Безусловно, что многие эти потребности могут быть нам чужды или, я бы сказал, не соответствуют нашей природе. Потому что мужчины и женщины вообще в целом разные живые существа. У них есть разные какие-то потребности, их могут совпадать, какие-то могут быть индивидуальными, касаемо, может быть, каких-то хобби, или, может быть, немножко различаться эти потребности. Например, у кого-то потребность, например, в путешествиях, у кого-то потребность, ну, к примеру, красиво одеваться. Но еще раз, есть хотелки, а есть потребности. Потребности означают, что мне нужен какой-то минимум, чтобы я чувствовал себя комфортно. Потому что можно так разойтись, что никаких финансов мира не хватит, чтобы наши хотелки удовлетворить. И... Потому что если я хочу путешествовать, но нет реально денег, давай съездим в парк, тоже путешествие, давай съездим на природу, вход сходим. Нужно учитывать реалии и возможности, потому что я уверен, что многие бы захотели отдыхать где-то на Карибах или где-то на Гавайях, но не все финансово смогут все это позволить. Поэтому на этом нужно делать акцент. Следующий нюанс состоит в том, что нам нужно хотя бы разобраться в своих потребностях для начала. Это означает уважать себя. И нужно понять свою собственную природу. Природу физическую, природу эмоциональную, природу интеллектуальную, природу духовную. И большая часть людей, мои наблюдения показывают, они даже не знают себя целиком, они не разобрались. Они свои хотелки иногда путают со своей собственной природой. Например, я сейчас объясню, что часто, например, какие-то хобби, они считают, что это моя природа, то, что мне нравится. Например, мне лично нравится театр. Мне нравится, когда люди замечательно играют, как актеры. Мой ум может мне сказать, ну, ты, наверное, сам актер. А вовсе нет. Мне просто нравится театр. То же самое, всем нравятся деньги. Я уверен, никто не откажется от них. Это не означает, что ты природный бизнесмен. Если я чем-то привлекаюсь, то это не означает, что это моя природа. Многие люди захотят быть влиятельными, руководителями, которые все слушаются. Это не означает, что у них есть талант руководить. Мне просто нравится, чтобы меня все почитали и уважали, на самом деле, внутри. И, как говорит Господь в Бхагавад-гите, что лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Ибо следовать чужому пути опасно. И что значит устанавливать границы согласно принятию своей природы? Я в ней разобрался. Я провел исследования в этой области. Я живу именно своей жизнью, а не навязанной обществом или навязанной моими собственными какими-то ожиданиями от жизни. И такой человек, он знает, что он может, что он не может. Не лезет ни в свои роли. Например, я хороший лектор, но я, например, могу быть плохим администратором. Согласно лично моей природе, я разбираюсь хорошо в администрировании и в лидерстве. Но это не моя миссия на жизнь. Я буду страдать. Если я буду, если меня поставят чем-то руководить, и все будут страдать, в конце концов. Поэтому человек, который разобрался в своей сущности, начинает говорить: вот это я могу делать, я в этом эффективен. Если какой-то оврал, я могу какое-то небольшое время закрыть брешь в специалистах и делать то, что не соответствует моей природе. Но, пожалуйста, не занимайте меня долго в этом. Иначе ничем хорошим это не закончится. То есть есть деятельность в экстремальных обстоятельствах, есть деятельность в обычных обстоятельствах. Веды это все разделяют. Когда трубу прорвало, даже если ты не сантехник, тебе надо пошевелиться, чтобы как-то решить эту проблему. Иначе все утонут. Пусть ты коряво это будешь делать, но прежде чем появится специалист, тебе надо что-то делать. Я думаю, что это понятно, то, о чем сейчас говорим. Поэтому человек на определенном этапе, он, разобравшись в своей природе, он обозначает свои границы. И также обозначать свои границы означает учитывать также свои ресурсы физические и эмоциональные. И тут тоже придется выставлять определенные границы. Как один из 54 признаков гордыни, описанных в Ведах, это работа сверх всякой меры, то есть только что физическое тело не выдерживает. Иногда бывает, что человек предлагает свою помощь кому-то. Давайте я вам помогу, я готов стать волонтером. И руководители каких-то благотворительных проектов думают: замечательно, наконец-то появился нужный человек. Они вешают на такую личность чрезмерно много обязанностей или строят очень много ожиданий от такого человека, совершенно не учитывая ресурсы временные, физически этого добровольца. что у нее еще есть своя собственная личная жизнь, есть своя, может быть, своя духовная практика. Человеку также, может быть, нужно еще и деньги зарабатывать, еще какие-то отношения с близкими и еще множество всяких обязанностей в этом мире, которые он должен также каким-то образом закрывать и на это время также играть. А его хотят занять по 10 часов в сутки. Ну, человек, конечно, может долгое время, вернее, какое-то время пренебрегать своими основными потребностями, например, в отдыхе, или, может быть, в каких-то отношениях с близкими людьми, но потом он сгорит. Поэтому веды говорят, не будьте кометой, которая ярко горела, но существовала всего лишь несколько, может быть, месяцев или недель. Лучше занять положение звезд, которые не так ярко горят, но они стабильны на протяжении миллионов лет. Поэтому личные границы состоят в том, что я реалист. Я понимаю, что у меня есть определенный ресурс. Я пытаюсь, конечно, как-то удовлетворить, закрыть какие-то ожидания близких людей или каких-то работодателей, или социума, которые они на меня возлагают. Но я обозначаю границы, что вот мои способности ограничены, поэтому я могу служить, но служить вот столько-то. Поэтому, пожалуйста, учтите все это. Давайте договоримся, чтобы вы были довольны, но также я мог делать свое служение, помогать вам и миру долго. Тут важно понимать, что есть такой принцип лука. Безусловно, в любом случае нам придется выходить из зоны комфорта. Иногда люди оправдывают свою лень и говорят: «Так, стоп, стоп, у меня тут граница, не лезьте сюда, я не хочу выходить из зоны комфорта». Но если ты… Это мои границы, что вы туда лезете? Тормошите меня. Я хочу спокойно спать на диване и не нарушайте мое личное пространство. Но есть принцип, что если человек не выходит из зоны комфорта, это называется аскеза. Если человек не выходит из зоны комфорта, он не будет расти. Развитие личности связано с выходом из зоны комфорта. Когда мы выходим из зоны комфорта ради отношений с близкими людьми, мы выходим из зоны комфорта ради служение обществу или ради отношений с Богом — это выход из зоны комфорта.

физически, эмоционально, то эффект будет противоположным. Человек может сломаться. И вот, возвращаясь к принципу Лука, он, что если мы лук слабо натянем, то стрела пролетит несколько метров и упадет. Эффекта не будет. Не будет силы. Если человек не выходит из зоны комфорта или он просто ленится, то он не будет развиваться. Ни в отношениях, ни в профессии, ни в духовности. Ни в чем не будет развиваться. Будет тупик. Другая крайность, когда мы настолько сильно натягиваем лук, что мы его ломаем. Это другая крайность. Поэтому есть такой принцип, что нужно научиться говорить слово «нет». Слово «нет», не оправдывая свой эгоизм или просто свою лень. Слово «нет», когда мы учитываем свои ресурсы, учитываем свои возможности. И это здравый подход. Поэтому Господь говорит, лучше плохо выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие, ибо следовать чужому пути опасно. Также Он говорит, только тот, кто соблюдает режим отдыха, работы, еды, сна, только такой человек сможет достигнуть совершенства, занимаясь йогой. Некоторые нюансы, которые нужно знать, когда мы начинаем говорить о личных границах. Другой важный момент, что нужно уважать свободу других людей. Любовь, в принципе, это основано на свободе. Даже Господь никогда этот принцип свободы не нарушает. Другой интересный пункт состоит в том, что есть категория людей, которые пытаются выйти на уровень каких-то сокровенных отношений с кем-то и решают ее через грань уважения. И тут нужно выставлять какие-то границы или, по крайней мере, их обозначать. Я вам приведу некоторые примеры, когда люди, например, иногда начинают проявлять фамильярность в отношениях. Они считают, что это проявление близости. Используя, например, такие слова или такие обращения, которые являются унизительными для человека, с кем мы взаимодействуем. Например, они подшучивать болезненно начинают, какие-то колкости говорить или как-то отпускать какие-то шутки, связанные с внешностью человека, может быть, с какими-то естественными несовершенствами, которые у него есть просто по природе, в чем высмеивая личность. Это очень унизительно. И на самом деле фамильярность — одна из 54 признаков гордыни, описано. И фамильярность — это то, что убивает любые отношения, проявление неуважения, проявление гордыни. Люди пытаются, унижая других, неосознанно как-то доминировать, показать свою исключительность. Это то, что нельзя никогда допускать. Вот когда мы видим, что люди начинают подшучивать, фамильярно себя вести вот таким тоном, нужно ставить определенную дистанцию.

границу и обозначать: пожалуйста, так не нужно. Один из самых простых способов это сделать — это просто перестать с ним разговаривать и сделать отмороженное лицо. Я иногда привожу анекдот, что человек приходит в магазин, и продавщица говорит: судя по вашему

0: изменению лица вам нужны кирпичи. Иногда нужно сделать лицо такое каменное. Человек понимает, что меня похоже, я не то говорю, похоже, я раню кому-то другого человека и причиняю ему боль. И люди тогда, они начинают уже фильтровать, что они говорят. Иногда можно прояснить отношения, сказать, сказав, что, пожалуйста, когда мне таким вот образом называют или так, такое мне говорят, мне это очень больно для человека обратно. Не нужно так говорить. И принцип состоит в том, что в отношениях нельзя допускать хамства. И также оскорбление. Мы все живые люди, это нужно понимать. Мы эмоциональное сознание. Даже в духовном мире, в ведах говорится, огромное количество эмоций. Люди свободны там в этих эмоциях. Они таким образом проявляют эти эмоции, чтобы никого не ранить, чтобы не причинить как бы боль. Иными словами, мы можем иногда даже гневаться, мы можем иногда кричать и возмущаться. Это нормально. Нельзя оскорблять человека. Когда люди переходят вот эту грань, начинают всякими словами прям называть болезнями других людей, нужно сразу таких людей ставить на место. Мы позволяем им, это естественная потребность, например, быть эмоциональными. Но когда не переходят определенные грани, это начало конца. Люди начинают использовать нецензурные слова, такие эпитеты на человека вешать, обзывать другого человека. Нужно сразу ставить вот эту стену, потому что я часто наблюдал, что если они не ставят, это все продолжается, это конец отношений. Отношения просто будут уничтожены. Нельзя позволять. И женщина не должна позволять, если мужчина начинает хамить ей или там, ну, просто вести как очень грубо, ну, так, вернее, как бы так полностью, я бы сказал, оскорбительно, она не должна позволять все это. И та же самая мужчина. Женщину несет, он может выдержать бурю каких-то, он может выдержать какие-то эмоции, то есть, ну, пока не постараться это сделать, хотя для женщины это очень сложно, для мужчины это очень сложно выдерживать женские эмоции, потому что его может снести как ураган, но может это сделать. Но не позволять ей ни в коем случае решать оскорбления в свою сторону. Иначе просто это все закончится очень плохо. Со всех точек зрения. Или у меня на определенном этапе может запасть забрал, и он может ее просто убить, используя свою физическую силу. Или же просто он, в нем что-то надломается, и он просто полностью отстранится от этих отношений и будет искать где-то альтернативу на стороне. В любом случае, это ничем хорошим не закончится для всех. Или, в конце концов, он просто не захочет с ней как-то вообще взаимодействовать, потому что... Поэтому мы сейчас объяснили общие принципы взаимоотношений, такие, что по определенной грани нельзя переходить. Другой момент, что есть категория наглых личностей, которые нам могут что-то навязывать, совершенно не считаясь с нашим выбором. Потому что уважение означает также, что я признаю выбор другого человека. Например, если я люблю виноград, это не означает, что близкий человек любит виноград. Может быть, он любит банан. А от винограда у него оскомина. Или кому-то нравится, например, клубника, сейчас сезон клубники. Но у кого-то она плохо переваривается. Есть такая категория людей, у которых аллергия на клубнику. Зато он любит, например, что-то свое. Может, яблоки или арбузы. Но когда мы приносим ему ящик с клубникой, говорим, давай ешь. И начинаем буквально насиловать его. Говорит, если я тут так долго вез тебе эту клубнику, если ты не съешь, то ты меня не уважаешь, ты не ценишь, то это насилие. Поэтому когда люди начинают на нас давить, навязывая свои какие-то ценности или навязывая свой какой-то выбор, мы в любом случае должны сказать, я уважаю, что тебе это нравится, это ты личность, замечательно, но, пожалуйста, я считаюсь с твоим выбором. Здорово, я принимаю, что ты как личность ты имеешь право таким вот образом чувствовать или иметь свои какие-то интересы или привязанности, но, пожалуйста, не заставляй меня как бы все это самому делать. Тогда это будет просто тюрьмой. Если кто-то нас заставит питаться именно тем рационом, который ему нравится, и в то время, когда ему нравится, то мы будем сильно страдать, что один биологический огонь, согласно Аюрведе, 6 часов начинается. Я ем в 7 часов утра. Такие там говорят, как можно такое рано есть? А есть люди, которые завтракают в 9. Это естественно. Кто-то салатики ест, и ему это комфорт. Есть люди, которые утром нужно съесть что-то полноценное. Иначе они голодные. И попытайтесь теперь нарушить природу человека, его работу с дош это стихии внутри тела. И под себя его подстроить. Он будет страдать. Поэтому нужно договориться с окружающим. Кстати, касаемо выбора нашего духовного пути, тут тоже нужно учиться ставить какие-то границы. Потому что тот же самый принцип, который сейчас описывал, в непринятии выбора человек, который рядом, становится причиной как раз разногласий религиозных. Кто-то, например, выбрал как личность, например, идти путем христианства. Я ему говорю, нет, ты должен принять ислам. Потому что мы в мусульманской семье родились. Обязан принять ислам. Этого выбора ему христианство, к примеру, ближе. Иногда люди, обнавшись с ведами, столько видят какие-то вдохновляющие аспекты, они говорят, что это единственный путь, но это тоже неверно. Почему? Потому что Господь дал окружающим тот тип веры, который они хотели получить. Господь уважает их выбор, их собственное желание. Он пожелал, например, определенный тип взаимоотношений с Богом получить. Господь говорит, хорошо, получи его. Вот тебе определенное писание, определенные люди, которые идут этим путем. Вдохновляйся. Но мы, получается, свои ценности, свои желания, то, что нам близко, пытаемся насильно пихнуть в чужое сердце, не считаясь с индивидуальностью. Это этой личности, то закончится все плохо. И когда мы будем наблюдать за тем, что кто-то будет не уважать, к примеру, наши решения и нашу свободу в нашем духовном выборе, таких людей тоже нужно ставить на место. Нужно сказать, подожди, но ты идешь своим путем, я его уважаю, но я выбираю то, что мне близко. Тебя вдохновляет христианство, прекрасно. Меня вдохновляют веды, к примеру. Кого-то вдохновляет ислам, прекрасно. Я в своей жизни лично общался с представителями разных религий. Буквально год назад мы ездили по Самарканду, путешествовали в Бухаре, по святым местам суфиев, каких-то святых ислама. Хотя я сам 35 лет уже изучаю веды, и это мне близко. Я уважаю выбор этих людей, и какие-то ценности не мешают мне самому идти своим собственным путем. Это некоторая зрелость. Зрелость состоит в том, что где вот эта гармония для взаимоотношений, что мы сами следуем своим собственным стандартам, каким-то идеалам, но мы не насилуем тех, кто рядом с нами, и мы не навязываем наш собственный выбор другим. Мы можем знакомить других людей со своим выбором, с тем, что нам дорого, если им это интересно. Можем делиться, но ни в коем случае не навязывать. Иначе ничем это хорошим не закончится. У людей будет обратный эффект, как бы реакция. Даже хорошие вещи, если мы агрессивно другим людям это все даем, вызовет отторжение. Я привожу иногда в своем семинаре пример торта. Представьте, что у каждого из вас есть свои любимый вид торта. У кого-то, к примеру, это бисквит, пропитанный сиропом с ванилью, и также где слои из замечательного крема, взбитого в настоящем сгущенном молоке, сливочным маслом, еще с джемом из настоящей кураги или чернослива с грецкими орешками жареными. Звучит аппетитно, да? У кого-то, например, любимый торт — это Наполеон, когда он слои эти, они пропитались как следует. Ешь этот холодненький, пропитанный, уже настоявшийся этот торт — это очень вкусно. Кому-то нравится медовик, я любитель медовиков, когда тонкие коржи, именно на гречичном меде, там самый большой аромат, сметаной пропитана с ванилью, и еще там грецкие орешки лежат, это все когда вот настоялось. Сейчас представьте свой любимый торт, наверняка у вас слюна пошла после этих описаний, и кто-то подходит с вашим любимым большим куском торта и говорит: а ну-ка рот раскрыл, а ну-ка давай ешь. Начинает вам впихивать это все. Что вы будете ощущать? У нас сразу же наш любимый торт застрянет в горле. Несколько секунд до этого мы глотали слюни, нам было, предвкушая нектара, тут он нас застряет. В чем проблема? В одном. Что было нарушено свобода выбора. Там мы добровольно едим торт, мы наслаждаемся, когда нам пихивают. У нас застаревает сразу. Принципы из всего вышесказанного можно вывести следующее. Даже если хорошие вещи, которые, в принципе, человеку нравятся, переступая через грань свободы, прям продавлен, навязывает, эффект будет противоположный, будет отторжение. Человек внутри будет думать, я сдохну, но не приму. Я еще обижусь на тебя смертельно. Он будет чувствовать себя изнасилованным. У меня осадок останется потом на долгое время. Поэтому мы можем подвести человека, как-то объяснить ему что-то, если он готов. Но все-таки за ним оставить право принять, не принять. Следовать, не следовать. Спасибо. Тема такая непростая. Я отвечу еще также на вопрос, который был, как личные границы сочетаются с одним из главных качеств духовного человека – смирением. Как раз смирение означает то, что я меньше думаю о себе. Я также думаю о тех, кто рядом. Это и есть смирение. Смирение не означает плохо думать о себе, как сказал Радханат Госвами, один из известных духовных учителей. Он сказал, смирение значит меньше думать о себе. Когда мы свое сознание переносим о чувствах, потребностях тех, кто рядом с нами. Пока мы с этим считаемся, то уважение. Любовь — это когда потребности других людей мы ставим вообще выше своих. Для начала хотя бы нужно считаться с потребностями других людей. С их каким-то. Это означает, на самом деле, это настроение смиренного человека. Спасибо. Какие могут быть уточнения, вопросы?
1: Благодарю вас, Сергей, за то, что раскрыли эту тему. Действительно, она очень простая, коммуникация с другими людьми, наверное, самое сложное вообще, что может быть, и мы постараемся разобраться в этом еще глубже и на следующем эфире. Но сегодня у нас есть вопросы слушателей. Например, вот такой к нам пришел интересный вопрос. Как понять, что любовь свободна, если по факту за любовью идет куча обязанностей и ограничений? Верность только одному, ограничивая свои проявления, чтобы не причинить боль и так далее. Помогите разобраться.
0: Любовь свободна в том контексте, что ты можешь вкладываться в отношения, можешь не вкладываться в отношения. Но в любых долгосрочных отношениях автоматически есть взаимные ожидания. Есть, как я уже говорил, потребности, есть просто хотелки. Какие-то хотелки мы можем исполнять, у нас есть возможность их исполнить, какие-то нет. Но важные потребности... Потому что вам нужно вместе идти с человеком. Вместе это означает, что, по сути дела, нужно в единый организм. Единый организм означает, что вам нужно узнать о тех, кто рядом. Например, как вы можете ездить на машине, если вы не знаете, где тормоз, где газ? Понимаете? Где переключение коробки передач, куда бензин заправляет. Я люблю машину, да, можно сказать, люблю машину. Но если Но если вы просто любите и не знаете, как она устроена, хотя бы фундаментальная вещь, вы на ней далеко не уедете. Понятно, да? Если не будете считаться с тем, то на этой машине есть особая такая дырочка, куда нужно масло заливать. И без этого масла, оказывается, двигатель не работает нормально. Если не будете его менять. И также, если вы не будете знать, что нужно бензин туда наливать, тоже далеко не уедете. Оказывается, нужно следить еще за тормозами. Оказывается, разная резина есть. Резина зимняя, летняя. Поэтому, если вы хотите чем-то долго пользоваться, если это не одноразовые отношения, если вы хотите максимальное благо принести ничего не испортить, то придется разобраться. Потому что если вы бензобак масло нальете вдруг в то место, куда масло бензин, то машина умрет, она не будет работать. Также, если вы не знаете потребности близкого человека, вы добровольно решаете, это ваша свобода, пользоваться этим, то есть входить в эти отношения или нет. Но придется это все учитывать. Ну, давайте от обратного посмотрим. Вот представьте, что человек вот рядом с вами скажет: я свободный, я просто тебя люблю. Но этот человек совершенно не считается с вашими потребностями. Вообще не считается. У него свои есть. Он свободный. Поэтому что он значит? Например, мужчина, представьте, женщина говорит: я свободный человек. Поэтому я пойду сейчас там к другим своим подружкам, я же свободный. А я потом также: я тебе ничего не должен. Сейчас, кстати, очень такой сильный тренд, что женщины ничего не должны мужчине. Они ничего не должны. Я должна быть красивой, но я тебе вообще ничего не должна. Вот мужчина все должен. Но так не работает. Тогда мужчина говорит: а зачем тогда мне нужно? Ну, секс я могу найти в другом месте. Мне не нужно работать. Это будет дешевле, гораздо дешевле мужчине снять женщину легкого поведения. И там будет постоянное разнообразие. Но дешевле, мужчине гораздо дороже и менее выгодно с внешней точки зрения вкладываться в семью, чем в свободные, в кавычках, эти отношения. Так вот, мужчина тоже, у него есть определенные ожидания. Вот, например, у мужчины есть... Вот, представьте, давайте начнем с мужчиной, как и у женщины, ожидания, например, долгосрочных отношений. Чтобы он эмоционально ее поддерживал, правильно? А он ожидает наверняка, чтобы он финансово как-то участвовал, чтобы он обеспечил каким-то там жильем. Есть у нее, у мужчины, достаточное количество обязанностей, чтобы он ее физически защищал. И так далее. Есть определенные потребности, которые есть у женщин. Представьте, мужчина говорит: а я свободен, я не обязан твои потребности осуществлять. Сама себя защищай, сама решай свои проблемы. Но я тебя просто люблю, я тебе ничего не должен, я свободен. Эта женщина захочет рядом с таким человеком стала? Я сомневаюсь. Но мужчина, он тоже живой. Представьте, женщина ему скажет: я не обязана тебе, твои потребности какие-то закрывать. Готовить не обязана. Не обязана как-то тебя слушаться. Это потому что это потребность мужчины, потому что женщина ему слушала, оказывается. Потому что у мужчин есть потребность оказывать кому-то покровительство. Если женщина непослушна, мужчина думает, а зачем тогда это мне нужно? Вот как можно, например, заботиться о ком-то, если то, о ком ты заботишься, вот, ты не можешь, как бы, он тебе не, ну, как бы, тебя не слушает. Представьте, вы офицер, и у вас солдат, и один солдат говорит, ты для меня не начальник, что хочу, то и делаю. Он говорит, ложись, обстрел идет. Он говорит, да, отстань от меня. Вы будете моральную ответственность нести за того, кто вас не слушает? Нет, потому что это как чемодан без ручки. Ты его тащить не можешь и бросить тоже. Это отношение недолговечное. Мужчины есть свои потребности также, чтобы его кормили, физические его потребности осуществляют. Ты женщина это не делает, то она косвенно говорит, а я эгоистка, ты мне вообще нужен просто. У нас будет игра только в одни ворота. Мы будем играть в футбол, но головы будем забивать только тебе. Мужчина, он какое-то время будет в роли эксплуатированного, но потом он тоже не глупый, он будет сильно страдать. Эти потребности он будет, он просто начнет их на стороне искать. Или в конце концов прекратит эти отношения. Все это закончится плачевно. Поэтому потребности есть, их нужно знать. Это часть принятия как бы природы друг друга. Это фундамент, без которого невозможно все остальное на протяжении долгого времени. То есть смотрите, есть любовь. Любовь — это самое главное, безусловно. Но вот эти как бы обязанности, они сохраняют любовь, они защищают любовь. Например, есть, например, вот это целомудрие, да, вот то, что я говорю, что они, например, если они вкладывают какие-то долгосрочные отношения, это означает, что люди сдержанные в отношениях с представителями противоположного пола уже где-то на стороне, они уже сдержаны. Это защищает любовь. Также это... и так далее. Определенные есть этикет отношений между мужчиной и женщиной. Это тоже защищает людей как бы от боли взаимной, сохраняет эту любовь. Даже вот то, о чем мы сейчас говорили, вот эти личные границы, что мы не совершаем оскорбления в ответ. Это сохраняет любовь, потому что иначе это все закончится очень быстро. Понятно, да?
1: Да, благодарю. Конечно, на практике, возможно, это больше, более глубоко понять и разобраться. И благодарю за знания, которые вы нам даете. Интересно, еще вот такой вопрос к нам пришел. Если люди не понимают мягкого отказа и продолжают лезть ближе, чем позволено, как поступать? Автоматически превращаешься в агрессора, защищаясь, но мне такое отношение не нравится.
0: Спасибо большое. Есть категория наглых людей, когда с ними общаешься культурно, они не понимают. Они считают это слабостью. Несет. В таком случае нужно, есть такой принцип, проявлять вежливую жесткость. С наглыми людьми нужно проявлять жесткость, строгость. Мы не опускаемся до оскорбления, но строгость мы проявляем. Безусловно, это некомфортно. Ради общего блага это нужно делать иногда. Когда люди переходят, ну, вообще, все границы. Я вам приведу пример. Ты привел Шрила Прабхупада, один из великих ведических святых. Это история из Вед, когда Нарада Муни, великий святой, путешествовал повсюду. Он пришел в одно село, местные жители пожаловались, там живет огромная змея неподалеку. Она поедает скот, жалит местных жителей, все очень сильно боятся. Этот святой сказал, я вам помогу. Он пришел к этой, то место, где жила эта змея, так как он мог понимать сердца всех живых существ, он стал взаимодействовать с этой змеей, давать ей духовное наставление. И сила его чистоты была такова, что эта змея, она приняла у него прибежище, стал его ученицей. Он сказал, я даю тебе посвящение, отныне ты моя ученица, но и также наставление. Ты не должна отныне никого жалить. И дальше он дал ей духовную практику, должна как начать думать о Господе, молиться ему в сердце. Дал какие-то наставления. Когда он посетил свою ученицу спустя какое-то время, спросил, как ты живешь, она сказала, моя жизнь превратилась в ад. Теперь все местные жители узнали, что я никого не кусаю, стали закидывать меня камнями, палками. Этот мудрец ответил, я сказал тебе не жалить никого. Я не сказал тебе не шипеть. Это важный урок. После этого она все поняла. Пришли опять эти жители наглые, которые стали проявлять агрессию. Она просто раздула капюшон, показала зубы, стала делать вид, что она бросается. Все сразу разбежались, оставили ее в палку. И когда такие наглые люди появляются перед нами, иногда нужно раздувать капюшон. У нас нет желания причинить им боли, но нужно показать, что если необходимо, то мы сможем им причинить. Есть такой черный юмор, что не разбивайте никому сердце, оно только одно, ломайте лучше кости, 246. Конечно, мы так делать не будем, но иногда достаточно предупредить, что если сейчас ты так будешь продолжать, то прольется чья-то кровь, я тебя предупреждаю. И это очень сильно этих наглецов ставит на место. Обычно они перестают просто так себя агрессивно вести и лечируется. Это редкая ситуация, но такое бывает. Поэтому иногда нужно проявлять такую суровость, трогать, показывать зубки. Но у нас нет никакого желания там проявлять насилие без необходимости. 99% случаев это сработает. Но если уже там придется проявлять насилие, то в некоторых случаях это необходимо. Сам Господь говорит, что не проявляйте ненужного насилия. Ради защиты окружающих иногда насилие необходимо. Это редко явление. Когда грабитель напал на других людей, полицейский может побить бандита не потому, что он агрессивный, но если это единственный способ защитить мирных жителей, он должен это сделать. Насилие ради защиты других людей не относится к категории насилия. Согласна ли? Спасибо. Еще какие вопросы?
1: Благодарю вас за такой глубокий ответ. И еще интересный вопрос к нам пришел. Из-за природного желания служить не могу отказаться от служения, особенно в храме. Понимаю, что устала только на моменте практически выгорания. Что мне делать в таком случае?
0: Спасибо за вопрос. Очень хорошо находиться под руководством каких-то мудрых, духовно старших людей. Называется наставник. В духовной жизни важен духовный учитель и также наставники. Духовный учитель — это, как знаете, такой стратегический лидер, который говорит, вот Дает нам принципиальные наставления, как заниматься молитвенной практикой, духовной практикой. Но наставники, такие тактические лидеры, которые, зная всю нашу ситуацию, говорят: так, стоп. Когда мы им описываем, как мы живем, все нюансы нашей жизни, они говорят: нет, подожди, ты слишком много берешь служения, давай опиши мне вообще твое расписание, как ты существуешь, и трать, к примеру, 2 часа в день на служение, или 3 часа в день. Каждый раз какие-то наставления будут индивидуальны. Наставники — это более мудрые люди, уже с собственным очень большим духовным опытом, которые могут поделиться своим опытом, они также знают опыт десятков людей вокруг. Они могут скорректировать наше расписание или наш образ жизни. Что такой мудрый совет со стороны уже людей, которые реализованы, может защитить нас от большого количества ошибок. Поэтому хорошо, если есть такие личности. Поэтому нужно советоваться. Я все нормально делаю. Спасибо.
1: Да, безусловно, старшие помогают нам на нашем пути. Спасибо, что вы тоже делитесь своим опытом и знанием. Это очень ценно для нас. И еще парочку вопросов хочется озвучить, чтобы тема она более глубоко проникла в наше сердце. Вот интересный вопрос. Сегодня много говорили об отношениях между супругами. И нас спрашивают: как прекращать негативный поток супруги в мой адрес? Понимаю, что это не без повода, но автоматическая реакция — начать спорить на таком же уровне и уйти в обвинение.
0: Это очень трудно. У меня был такой опыт. Много раз. Очень трудно. Но очень хорошо как бы договориться, что попросить супругу, по крайней мере, делать это не оскорбительно. Это нормально, что женщина может. Когда женщина ее несет, по крайней мере, если она не оскорбляет, то мужчина как-то может, зажав зубы, вытерпеть этот поток. Очень, кстати, хорошо помогает это обнять, попросить прощения, погладить по голове и сказать: давай, я виноват, прости меня, дорогая. Я понимаю твои чувства, тебе было больно. Описать ее эмоции. Чувствую, что тебя там... Как бы пренебрегли, или все казалось не так, как ты думала. Прости. И обычно, когда человек как-то выговорился, потом чаще всего женщине самой стыдно становится за то, что она там наговорила порой. Или там, или в той форме, которой она это сделала. Там, это трудно. Но мужчина как бы должен стараться, насколько можно выдержать это. Удар. Самое главное — это не принимать это близко к сердцу. Что это не его сейчас оскорбляет, хотя вроде все звучит именно, что все это он во всем виноват. А скорее женщина, у нее как, знаете, как скороварка, когда пар накопился. Пока этот пар не выпустишь, то есть она не сможет адекватно себя вести. Никак. Как говорится, как у ребенка понос, мы же не пытаемся заткнуть этой какой-нибудь там пробкой. Ее же ребенка разорвет. Поэтому когда женщина ее несет, если мужчина как бы не выслушивает, то ее может разорвать. И надо где-то иногда выговорить все, а потом уже включается разум. Поэтому внутри можно какие-то молитвы повторять или махамантру повторять. Как бы внешне делать участие в лицо, соглашаться, просить прощения. Но один из способов все это выдержать, этот, как бы сказать, слив негативных эмоций, это в это время повторять именно мудру внутри. И не принимать, главное, там, близко к сердцу. Вот кто-то должен какое-то время побыть драматоном. Спасибо.
1: Да, благодарю вас, конечно, если мы сможем справиться в наших ближайших отношениях семейных с собственными какими-то негативными проявлениями, это, конечно, огромный шаг навстречу к тому смирению и духовным качествам, которые говорится в священных писаниях. И последний вопрос на сегодня хочется озвучить. Спасибо большое за эфир, за гости. Давно слушаю его лекции. У меня вопрос. Где та грань, когда можно поступиться своими потребностями ради отношений, а где нужно в первую очередь позаботиться о себе?
0: Спасибо за вопрос, он очень актуальный. Когда мы уходим в минус, когда мы чувствуем, что все, я на грани. Потому что эти потребности нужно озвучивать, иногда даже и не просто озвучивать, что-то мы давно не отдыхали, или мне просто плохо сейчас, мне плохо. Потому что женщины иногда, они намеками свои потребности озвучивают. Что-то мы давно никуда не ходили. С мужчинами так не работает. Мужчинам нужна конкретика. Я устала сильно. Дорогой мой, я сейчас помру, поэтому, пожалуйста, сразу предлагать. Давай поедем куда-нибудь по лесу погуляем сегодня целый день на пикник. У нас только пикник. Или в ближайшую там субботу мы уходим куда-нибудь там на природу, берем с собой только рюкзаки с едой, там коврики, чтобы там валяться где-то, любуясь ясным небом, где-то посреди полей. И все. И больше никого там не будет. И выключаем телефон на целый день. Конкретика такая. Или, пожалуйста, давай вот, свози меня куда-то там на пару дней там, отдохнуть. И, пожалуйста, сделай мне выходной, что я вот 2 дня, к примеру, я ничего не делаю, но просто отсыпаюсь, валяюсь, гуляю. Там. Иначе я просто сгорю полностью. Я уже там в таком забеги уже несколько месяцев я выгорела, поэтому мне нужно отдых. Например, или там отправить меня к массажисту хотя бы на день. Я просто и все. И потом ты получишь добрую жену. Понятно, конкретика. То есть просто нужно озвучить, что мне нужно, и попросить. В важный момент еще сделать это не в форме претензии. Потому что форма претензии для мужчины воспринимается как обвинение. Это очень грубейшая ошибка. Не делать в форме просьбы. Потому что претензии предъявляет именно какой-то только воин с противоположной стороны. Когда женщина начинает претензии предъявлять, мужчина, он видит перед собой не жену, он видит перед собой другого воина, который взял шашку и хочет с ним сражаться. Ну, тогда мужчина достает свою шашку. Это ошибка. Хочешь получить исполнение своих желаний? Попроси. Просьба — это смиренная позиция. Мужчина сразу, наоборот, он бросает забрало, он превращается в героя, он спасать начинает. А мужчина, он создан для спасения. Сразу он своей жизни тоже пожертвует. Да. Кто-то смиренно просит, говорит, дорогой, я нуждаюсь в твоем спасении, ты мой герой, спаси меня. Еще раз, конечно, я буду героем. Все. Спаситель на белом коне сразу проявляется. И забрало, какое оно, он там не падает никуда. Он еще рад будет, то, что он кого-то спас. Главное еще после этого поблагодарить. Какой у меня заботливый мужчина вообще, ты меня спас. Спасибо тебе, герой мой. Все. Ну, ладно, ладно. И он теперь обращайся в себя. Вот. Вот если учесть все эти моменты, То есть, еще раз повторю, конкретизировать, что вам нужно, без намеков, прямо, что делать и куда мы едем. Попросите, ну, конечно, исходя из реальных возможностей. А потом дальше сделать это в форме просьбы. О защите, о прибежище, там, о спасении. И также следующее. Это поблагодарить после этого. Все это будет постоянно происходить. Я буду часто. Спасибо большое.
1: Такие удивительные рекомендации, я бы сказала, наверное, секреты на миллион, как сейчас модно говорить, которые помогают действительно пойти навстречу друг другу и найти эти точки соприкосновения в наших отношениях. Благодарю вас, Сергей, за то, что так щедро сегодня поделились с нами этими секретами отношений, гармоничных личных границ. Очень много об этом разговоров, прямых эфирах, различных мнений. Но вот сегодня мы услышали это с точки зрения Веты, вашего тоже реализованного опыта. Спасибо вам большое за эту встречу, и будем рады общению с вами вновь на следующей неделе.
0: Спасибо большое. Я вам очень благодарен находиться в вашем обществе. Примите мои наилучшие пожелания в вашей духовной жизни. Спасибо.

для того, чтобы просто выжить, прокормить себя в наше время, тратит огромное количество усилий. И в то же время, причем эти способы питания, получения питания, мягко говоря, варварские. То есть для того, чтобы обеспечить питание, люди построили целую цивилизацию, целую систему массового убийства живых существ с развитым состоянием сознания. Вот, в частности, мы говорили об убийстве коров. Это считается одним из таких варварских действий. Но люди не думают об этом. Убийство происходит каждый день. Сотни, тысячи живых существ вот так вот убиваются. И люди думают, что вот это является нормальным. Вот эта вот трагедия современного цивилизации заключается в том, что люди думают, что нормально жить за счет вот такого варварского насилия над творением, которое дано нам для пользования, но мы пользуемся таким варварским способом. Считается, что с точки зрения ведической культуры, считается, что вот этот способ варварский, насильственный, он и формирует цивилизацию варваров. Люди современные думают, что они очень продвинуты, что они очень развиты, что они очень высокообразованы. Но если присмотреться к жизни современного человека с точки зрения ведического миросозерцания, то мы обнаружим, что это дикое, хаотичное, так сказать, существование, подобное недостойное как бы человеческой формы жизни, где убиваются, скажем, коровы, земля отравляется, выкачивается множество полезных ископаемых, и существуют очень грубые варварские способы как бы использования или эксплуатации природы, которые вызывают тревогу. Многие современные исследователи, экологи озабочены тем, что экологическая ситуация такова, что человек становится причиной гибели творения. То есть уничтожаются леса, отравляются земли, отравляется воздух, вода. И уже практически, причем это делается совершенно, процесс идет неуправляемый. То есть сбрасываются отходы, токсичные отходы. То есть в результате сама среда обитания превращается в адское существование. Основной вывод, который мы можем делать, отсутствие знания, понимания социальной философии и духовной реальности приводит к тому, что современное общество занимается, по сути дела, процессом методичного, систематического самоубийства. То есть уничтожается среда обитания, уничтожаются люди. Вот в России, допустим, к нашему огорчению, одно является одной из самых передовых стран в отношении самоистребления себя. То есть уничтожается будущее поколение, уничтожаются наши дети, зародыши в утробе матери. То есть вот эти так называемые аборты, это они проходят ввиду того, что люди лишены знания, что они делают. То есть впрямую, что называется, не ведают, что творят, не знают, что они убивают живые существа уже. Согласно ведам, жизнь начинается, и это не только веды об этом говорят, об этом сейчас говорят и православные традиции, и в других религиозных традициях, то, что жизнь начинается с момента зачатия. И более того, с ведической точки зрения, вот этот процесс появления ребенка, он начинается еще с медитации родителей на качество и, так сказать, характер будущего ребенка. То есть дети появляются достойные той медитации, тех устремлений, тех взглядов и того интереса, который проявляют их родители. И после зачатия ребенок уже существует в тонкой форме, и его тело просто оформляется постепенно. И процесс вот этого убийства в чреве матери, который называют абортом и который практически не регулируется, это один из варварских процессов самоуничтожения. Согласно статистике, каждые 7 минут в России убивается ребенок. И при этом ставится задача, вот руководством страны ставится задача, что у нас народ вымирает, нам надо повышать рождаемость и так далее. И при этом люди убивают даже тех детей, которые появляются. И это все вследствие вот этого невежественного представления жизни, представления, что такое жизнь, что такое смерть, какова ответственность за эти деяния, в чем смысл жизни и способ развития. Веды отвечали на эти вопросы широко, детально, подробно. По каждому из этих вопросов люди получали в процессе обучения и воспитания очень ясную, детализированную программу, как действовать, как жить, для чего жить, как можно достичь совершенства, в чем совершенство.

0: Мы жили с отцом тогда вдвоем, с папой. И я как раз вот все это изучал и очень интенсивно экспериментировал. Мне очень нравится экспериментировать над собой, над окружающим. Я их, конечно, не ставлю, не информирую об этом, поэтому эксперименты очень чистые получаются.
1: Это тоже эксперимент?
0: Конечно. Но любая встреча всегда эксперимент. Вы не бойтесь, вы не подобные кролики. Мы все тут в одной лодке сидим, так что все нормально. Итак, я начал просто мыть этой субстанции, начал мыть коровьим навозом полы. Прошло два дня. И я замечаю такая перемена. Отец приходит домой, а он музыкант, и у него работа не то, что там с 8 до 5, а по-разному. Вот он домой приходит и сразу спит. Спать ложится. У него никогда такого не было. Он ложится и спит. Неделя примерно проходит, а я мою. Он ко мне подходит, слушает, говорит: ты что-то делаешь, наверное? Ничего не... Ну, как обычно, ты же знаешь. Говорю, вот я все, что делаю, то и делаю. А что-то у нас дома как-то изменилось. Я говорю, а что, хуже стало? Нет, говорит, наоборот, так классно. Я вот поэтому тебя и спрашиваю, может, ты что-то делаешь? Говорю, нет, ничего не делаю. Говорит, ну ладно, я опять пошел спать. Потом еще через какое-то, там, через пару недель он подходит, говорит: слушай, ну это невозможно, ты что-то делаешь, потому что приходили мои друзья, как раз уезжал, там, не помнишь, куда уезжал, говорит, друзья приходили, говорят, у вас что дома, что-то такое, вот как-то уходить не хочется. Они сидели, мы, говорит, я их еле выгнал. Но я потом сказал: ты знаешь, пап, я вот тут просто вот, ну, вот аюрведу изучаю. И вот тут такая вот субстанция, он так подошел, так понюхал, говорит: ну да, говорит, что это такое? Говорит, ты знаешь, это, говорю, такая смесь разных трав. Он так опять нас туда засунул. Говорит, а что за смесь? Я говорю, ну ты знаешь, очень сложно сказать состав. Ну вот если ее вот полы мыть, то вот такое вот состояние. Тебе нравится? Он говорит, очень нравится, очень хорошо. Очень хорошо, давай мой дальше, все супер. Он приходит еще через неделю примерно. Говорит, слушай, а ты можешь мне дать немножко этой смеси? Это сбор, мы называем сбор. Я говорю, зачем? Говорит, друзья, говорит, просят. Ну, у меня там много было в свое время запаса. Я говорю, ну да, конечно, бери. Он говорит, а как ее еще употреблять? Говорю, ну, ты знаешь, ей лечится еще. На следующий день приходит. Смотри, чувствую, что-то случилось. Я говорю, что произошло? Говорю, давай, рассказывай. Он говорит, ты знаешь, что-то мои друзья попробовали, им не понравилось. Я говорю, попробовали в каком смысле? Он говорит, ну как в каком? Чай заварили, невкусно. Они говорят, не отравятся. Я говорю, да не, не отравятся. Говорит, ну, конечно, не отравятся. Говорю, ну есть ее не надо. Я говорю, она не для еды. Она, ну ты, говорит, сказал, лечит. Говорит, ну вот вчера вечером лечились. Я говорю, ты тоже лечился? Он говорит, да нет, я не лечился, я не болею. Нормально.

я был маленьким, я однажды попал в гости к своему другу. Я был из простой семьи, простой. И неожиданно я попал в гости к своему товарищу школьному. Меня пригласили на обед. Это были, как оказалось, культурные люди, культурные. И меня посадили за стол, и я обнаружил вместо одной ложки, как обычно в нормальных, простых семьях, там была большая ложка, маленькая ложечка, большая вилка, маленькая вилка, три каких-то ножа разных тоже. И я вот не понял, это как бы сколько рук надо иметь. И я в этот момент осознал, что значит культура. То есть до этого для меня культура означала есть ложкой. Когда я попал туда, то культура оказалась иметь еще 8 приборов помимо всего. Нюансы оказались вот такие. Видите, мое понимание культуры увеличилось, расширилось. И вот смотрите, мы читаем в книгах, да? Надо делать вот это. А вот как это выглядит? Вот пока нам не покажут это непонятно. И духовный учитель нужен для того, чтобы показать, как это выглядит жить счастьем Бога. Как это выглядит практически. Вот это... известная история, всем нам известная, про Иисуса Христа. И в чем же дар Иисуса Христа человечеству? Разные мнения существуют. Кто-то говорит, его дар, что он взял грехи на себя, поэтому сейчас можно, ну, как бы расслабиться, уже все оплачено, можно веселиться. Но дар Иисуса Христа совсем в другом. Он показал людям, что означает любить Бога. Представляете, что нужно, ну, чувствовать, да? Когда вам говорят, мы сейчас будем вас прибивать, ну, гвоздями к кресту, он знал об этом заранее, что всем этим кончится. Все это, вот к этому все шло. И он мог отказаться от этого, мог убежать. И теперь он не убегает, он соглашается на это. Вот кто бы согласился на такое? Вот можно простой человек вот так с улицы идет, вот, что, мужик, давайте гвоздями прибьем? Нормально? Ну, кто согласится на это? Это что нужно такое иметь внутри, да? Ну, ладно, ради денег бы, да? Ну, как бы семью обеспечить. Есть такие камикадзе, которые для того, чтобы обеспечить семью, они там, ну, как бы вот... Ну, за родину я тоже понимаю. За родину. Но тут какой-то бог. Есть он? Нет. Непонятно, кто-то думает. И вот смотрите, он настолько испытывает привязанность к нему, к Богу, к Отцу, что вот это чувство, которое он испытывает, превосходит все чувства комфорта. Ведь это вот боль, что такое? Это лишение комфорта. Что такое боль? Это когда то, что мы хотим, не дают. Это боль. Хочется теплой воды, ее нет. Это больно. Хочется быть здоровым, приходит болезнь, это больно. Почему? Хотел это быть здоровым, а оно не получилось. Больно поэтому. Вот. И он знает, что его сейчас должны прибить к кресту. И он соглашается на это. Почему? Потому что он испытывает любовь к Богу. Потому что такую привязанность испытывает к Богу. Он знает, если это произойдет, если Бог хочет, чтобы это произошло, это будет счастье для меня, счастье для всех окружающих на много поколений. И вот этот дар Иисуса Христа человечеству. Он показал пример, что означает любовь к Богу. И когда его последователи, первые христиане, они видели этот пример, да? Видели, как это выглядит. Они с радостью шли на страдания. Там же, ну, чем развлекались местные цари? Они натравливали на христиан тигров, львов, да? Смотрели, как те едят их. Это было, ну, развлечение. Она не была еще государственной религией. То есть, и поэтому они так развлекались. И эти люди с радостью принимали эти страдания, эту мученическую смерть. Почему? Чувства. Они были воодушевлены примером. Они увидели, как это выглядит. Теперь, если бы этого примера не было, и человеку говорят, надо предаться Богу. Он думает, предаться Богу, как это выглядит? Бог, я тебе предался. Нормально? Ну, а поступки? А до какой степени? Должен кто-то показать ведь, правильно? Анекдот есть.

Он глотает волю жадно, как вино. Свою долю славит, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий ночи. Его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, дрова трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, на хозяйский кров. Доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Волен я, как ветер, по пустыне мчась. Да, я пес крамольный, гной течет из ран. Но в пустыне вольный, царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя. Тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольный хлеба, отче пустыни.

0: Есть один очень известный психотерапевт, вообще психолог прошлого века. Я, может быть, вы слышали Авраам Маслоу. Это очень-очень известное имя. И, в принципе, то, к чему он пришел к основам восточной психологии. И он честно об этом признал в конце жизни. Но он чем отличался от других, что он исследовал здоровых, нормальных людей. Обычно психотерапевты кого исследуют? Да. А он исследовал успешных, наиболее успешных людей. Я специально хотел вам процитировать выводы его исследования. Он обнаружил, что эти люди действительно здоровее, счастливее и умнее обычных людей. Они не только верили, что судьбой можно управлять, но доверяли себе как творцам жизни, своему «я». И если они обращались с вопросами к своему разуму и сердцу, когда сталкивались с проблемой, то они всегда находили ответ. И Маслоу оценил количество таких людей, то есть около 100 лет назад, сколько их было, как вы думаете? Какой процент? Один. Представляете, 1% всего нормальных людей. То есть то, что восточная психология говорит, с этого уровня начинается духовная жизнь, успешная материальная, таких людей 1%. И он сделал исследование, что эти люди, они не страдали от неврозов, и они всегда хотели и не боялись стать здоровее. Потому что много людей, они даже боятся что-то делать, что они боятся, что, изменять свою жизнь. Он говорил, что существует существенное различие между человеком и сверхчеловеком. Состоит в том, что человек механистичен и ничего не может с этим сделать. Действия и реакции обычных людей полностью предсказуемы. И в этом смысле люди не более чем механистические устройства. Когда вы применяете некий раздражитель, то в ответ получаете ожидаемую реакцию. Не так ли? То есть большинство людей. Я, например, вам сейчас скажу комплимент. Вы великий артист. Вы гений. Ну ладно, как практика, ты уж прости. Ты негодяй последний, ты знаешь? Ты скотина, ты тварь. Но, видите, энергия другая идет. Чувствуете? Не сильно, но есть. Хотя мы играем, и он готов. И практически каждый из нас так. Если я вас на улице неожиданно остановлюсь, вы знаете, Макс, вы дура последняя. Как вы отреагируете? Да-да. То есть это, да ты сам, это кто уже говорит? Сразу ум и эго, да. Ну, не будем там впадать в подробности. Если я какому-нибудь вот этому большому пробу скажу, то можно и по морде схлопотать, да? Но если говорить серьезно, что в принципе реакция не очень предсказуема. Согласны с этим?
1: Да.
0: То есть мы механистично, мы выходим, тучи. Все в тучах, дождь. Какое у нас настроение? Да, и так далее. То есть пасмурно. Если погода хорошая, мы выиграли в лотерею 100 рублей, то что у нас? Радость, да? А если 1000 рублей, в 10 раз радости больше, да? И таким образом, в принципе, каждый человек он предсказует. И восточная психология, она говорит, что все люди марионетки на самом деле, не более того. Она говорит, вы говорите в своем западном мире о свободе, но вы самые несвободные. Потому что, а у нас понимается свобода, она внешняя. Да? Иду по улице, захотел плюнуть, плюнул. Да? Захотел в демонстрацию, взял портрет, написал там Буш плохой и пошел. Вот. Но здесь, конечно, я не знаю, как у вас, если вы напишете, что Путин плохой. Но в принципе идея понятна, да? Что здесь у нас внешняя вроде бы какая-то свобода, но внутренней свободы как таковой никакой нету. Каждый человек, он очень находится в жестких тисках, ни шигун и качеств, это вожделение, гнев, жадность и так далее. Да? И человек, который живет на ментальной платформе, он очень-очень легко предсказуем. И тем самым он становится очень-очень опасным. Согласны с этим? То есть каждый человек, он предсказуем. Мы все роботы, по большому счету. Не надо там думать, если слишком возвышенно. До того момента, пока мы не очистили свое сознание, до того момента, пока мы не живем здесь и сейчас, мы просто биороботы. И восточная психология говорит, ни о каком духовном прогрессе не может быть и речи. Нам важно поставить промежуточные цели. Потому что мы ставим божественную любовь, там внимательное чтение мантры. Но это, кстати, хорошо, внимательное чтение мантры, потому что оно включает в себя как раз научиться быть здесь и сейчас. Вот. Но пока мы не справились со своей психикой, пока мы не освежим эти моменты, мы не в духовной, не в материальной жизни, мы не можем быть успешны. Согласны с этим? Заметьте, 1% самых успешных людей, они живут так, как советует восточная и в частности ведическая психология. Те, кто не живут, они неудачны. Они могут прийти к самому лучшему гуру, читать самые чистые, самые лучшие книги, питаться самой чистой пищей, но результата толком не будет. Представляете?

0: И 400 тысяч разумных живых существ. Человек стоит на самой низкой стадии разумного существования. Но форма жизни дорогая очень. Дороже, чем даже тело Творца Вселенной. Такая вот форма дорогая. И вот мы должны ее сейчас правильно использовать. Поэтому сколько снится снов в душе? 8 400 000 снов. И когда мы выходим с этой машины, мы просыпаемся. О, как здорово, что это сон был. Слава тебе, Господи. И потом нам колыбельную поют. Засыпай, спи, моя радость, усни. Да-да-да. Поэтому даже в этом мире нам сон снится одну секунду. Не сон, а мы спим. Выключилось сознание и включилось. Выключилось и включилось. Самый длинный сон 22 секунды, так. Ну, если так научно, то ученые даже осмотрели. Но смотрите во сне, мы же не 22 секунды живем там. Как длинно все там растянуто, да? Это временные циклы, они так действуют, их сразу не понять, как время действует, но в разных измерениях по-разному действует. Сколько живет кошка, например, времени?
1: 15.
0: 15 лет, пусть наш, да. А собака?
1: 20.
0: А бабочка?
1: 20.
0: А черепаха?
1: Много.
0: Черепаха, ну, немного. 200. Есть такие живые существа, которые, знаете, сколько живут? Мы даже себе эту цифру в голову не сможем поместить. Но каждая позиция живет своих 100 лет. Но 100 лет бабочки. Бабочка 100 лет своих живет бабочкиных. И она не так, что раз и все. Это мы просто за ней наблюдаем. Нет. Да, и кошка живет своих 100 лет. Кошка не знает, что пришла зима, пришла весна, не столько лет. Спросите у кошки, сколько тебе лет? Она даже не поймет, о чем вы говорите. Какие лет? О чем ты говоришь? Хотя она понимает мысли, слова наши, можно. Она не знает, у нее нет этой комбинации. Нет знаний просто. Своих 100 лет. Дольше всех живет из этих всех форм. Душа в тело попадает такое. Это Творец Вселенной нашей. Этих Вселенных бесконечное количество. Наша Вселенная, она маленькая, небольшая такая. Но Творец ее, это такая же душа, как у нас. Просто у нее тело совсем другое. У этой души. Она творить Вселенную может. Это огромный могущественный потенциал. И вот это живое существо живет примерно, для сравнения, чтобы мы примерно представили время, сколько оно живет. Своих 100 лет, правда, это ее 100 лет. Один день нашему, а его один день по-нашему, это 4 320 000 000 лет. Это наших. У него это один день. Еще столько же ночь длится. И вот он своих 100 лет живет. Поэтому черепаха, это он даже не видит, как черепаха рождается и умирает. Он даже не видит. Вот как мы не видим, как микроб родился и умер. Знаете, есть микробы, которые живут секунду. Или две бактерии, например, в организме. Они живые. Там такая же душа, как и у нас. Да? Просто вот здесь немножко какая-то разница. Вот есть разума нету, например. Ну, какой-то примитивный, может быть, есть там. Но он работает ум так, немножко чувства, они совсем другие там. Например, у птицы зрение дальше, чем у нас. У орла, например, он может 10 километров мышку увидеть. Да, все остальное не видит. Ну и так далее. То есть у всех разное будет, но душа у всех одинаковая, вечная, меняется просто.

существует большая опасность, на самом деле, от знания, которое используется нескрупулезно людьми, которые не квалифицированы к тому, чтобы это делать. Есть два типа неквалифицированных людей в сфере астрологии. Одна группа – это неквалифицированные астрологи. Их, к счастью, они, к счастью, в меньшинстве. Но их становится все больше и больше. Это происходит благодаря современным технологиям и, главным образом, интернету. И вторая категория – это неквалифицированные кверенты, то есть люди, которые не имеют качеств для того, чтобы задавать вопросы по астрологии. С первой категории немножко кажется проще, потому что есть книги, есть достаточно уже хороших переводов, причем изначальных ведических трудов по астрологии, таких как, например, Парашара Хорешастра, Пала Дипика, да, и так далее. Есть таблицы, есть схемы, есть курсы. Один из курсов, вот благодаря Олегу Игнатьевичу, мне удалось прочитать на Аюрведа радио, и вы его слушали наверняка и слушаете. Вот поэтому основы, технические основы, информативные основы астрологии, они доступны. Но вещь, которая называется этикой астрологии, остается до сих пор терра инкогнито, то есть совершенно неизведанной землей. А на самом деле одно без другого, оно достаточно опасно. То есть если не учитывать этику астролога и не учитывать ее принципы, то эффект от предсказания или интерпретации карты может быть не только позитивным или успешным, но он может быть более разрушительным, чем если бы человек не обратился к астрологу. Медицина знает такой феномен, как ятрогенный невроз. Кто-нибудь знаком с этим термином, да? Ятрогенный невроз. Это невроз, поправьте меня, специалисты, это невроз, возникающий на основе диагноза. Да? Человек слышит диагноз или просто открывает медицинскую энциклопедию. Сейчас вы уже открываете Google, набираете в нем, да, ключевое слово, и потом в ужасе проводите у компьютера несколько часов. То же самый эффект может иметь место, своего рода ятрогенный невроз, причем более страшной силы, более длительной силы, если вы оказались в руках или, не знаю, в офисе неквалифицированного астролога, или вы сами себе составили гороскоп и занимаетесь самолечением, да, то есть сами интерпретируете свою карту. Последствия могут быть довольно печальные для вашего эмоционального, как минимум, может быть, даже психического состояния, потому что защититься от этого знания достаточно трудно. Почему? Так же, как и от медицинского знания. Вы имеете маленькие симптомы, какие-то симптомы, и набрав эти симптомы, описание их в компьютере или открыв энциклопедию медицинскую, вы читаете целый список, что с вами может быть. По принципу, у моей бабушки тоже все так начиналось, да? То же самое происходит, когда вы берете одну планетную позицию, например, Сади-Сати. Кто знает, что значит Сади-Сати? Это прохождение Сатурна через транзитом через лунный знак, через тот знак, где у вас находится Луна. Длится он 7,5 лет, и цикл его около 20 с лишним лет. Повторяющийся цикл, каждые 27, по-моему, лет, поправьте меня. Итак, человек слышит Сади-Сати, дальше он берет книгу Роберта Свобода, которая называется «Величие Сатурна». Так, это труд, который совершенно не диагностическую имеет назначение, то есть он не предназначен для того, чтобы вы поняли, что с вами будет в Сади-Сати, как вы подумали, прочитав ее. Это книга, описывающая историю царей, историю великих, даже святых, которые столкнулись с таким влиянием, планетным влиянием, суровым влиянием планеты Сатурн. И люди, когда читают, у них начинается очень большое, их ум приходит в огромное беспокойство. Самых важных вещей они не замечают в этой книге, и они даже не понимают, для чего написана эта книга.

0: с астрологическими данными человека, допустим, как имя человека.
1: Угу.
0: Имя человека, оно тоже имеет очень большое значение. Конечно, вы понимаете, что часто, зачастую, вот имена, они всегда даются либо в памяти каких-то родственников, либо о каких-то героях и так далее. Но с точки зрения научной, с точки зрения астрологии, имя дается по накшатре, под которой находилась Луна в момент рождения. Но не именем это, естественно, накшатры, а задается первый слог.
1: Угу.
0: Задается первый слог, и здесь легко, допустим, вот в Индии иногда даже не составляя гороскоп, по имени узнают накшатру, под которой была Луна в момент рождения данного человека, и можно получить достаточное количество информации об этом человеке. И можно рассчитать какие-то события, которые будут происходить в данное время, исходя из ситуации транзитов планет и просто первого слова имени. Опять же, если это имя было дано, ну, квалифицировано. То есть рассчитать это нетрудно. Каждая накшатра делится на прохождение Луны, под каждой накшатрой делится на 4 пады,
1: угу.
0: То есть на 4 четверти. И каждый из этих четвертей, у каждой из 27 накшатр, каждой четверти соответствует один, какой-то слог.
1: Угу.
0: Иногда 2 или 3 даже.
1: Угу. Ну вот вы сказали, квалифицированно дается имя. Мне мама с папой дали имя Наташа. Это вот считается квалифицированно или неквалифицированно?
0: Это считается неквалифицированно, потому что, в общем-то, будем говорить так, но вряд ли они составляли гороскоп и узнавали.
1: Да, конечно уж.
0: Да. Иногда, потому что в данном случае иногда это имеет значение, иногда это не имеет значения. Но говорится, если имя дано в соответствии с накшатрой, под которой родился этот человек,
1: угу.
0: То тогда каждый раз, когда его будут называть, он будет получать благо.
1: Угу.
0: А если ему дадут имя, которое противоположно или каким-то образом борется по звуковой вибрации, угу. С накшатрой, то тогда может получиться, что прям противоположный эффект.
1: Угу. И об этом можно более подробно узнать непосредственно, когда человек придет к астрологу.
0: Да, естественно. То есть...
1: А такой информации где-то литературы прочитать?
0: Нет, во всех книгах по астрологии дается таблица с первыми слогами имени вот, в соответствии с лунным накшатром. В любой книге по астрологии эта информация найдется.
1: Угу.
0: И всегда, когда рождается человек, назначается определенный день намакарана, когда проводится наречение имени. Это тоже зависит от того, когда родился человек. Допустим, если он родится во вторник, это бывает позже, чем если он родится, скажем, в среду. И в соответствии с определенными ритуалами дается имя, которое впоследствии будет его оберегать и способствовать каким-то благоприятным вещам в жизни этого человека. И вообще-то это очень важно. Это очень важное понятие, которому должны освоить современные люди, то есть устраивать свою жизнь в соответствии, по крайней мере, не с личным гороскопом, если это трудно, и не с какими-то, будем говорить так, сложными вычислениями, но хотя бы есть вот универсальные вещи, которые называются титхи. Это время, в течение которого происходит лунный день. И вот этот лунный день, он чуть короче солнечного. Ну, вы знаете, что лунный календарь с солнечным, он иногда не совпадает. Примерно 0,95%, ну, 0,94,8%, по-моему, это соответствие лунного дня с солнечным днем. И поэтому вот эти вот титхи, которые делят лунный месяц на 14 дней растущей луны, полнолуние, и 14 дней убывающей луны и новолуние. И вот, зная минимальную информацию о том, когда и что, когда бывают вредные титхи для исполнения каких-то дел, такие как 4, 8, там, 12, допустим, или благоприятные, как 5 и 10, очень легко улучшить результат действия, которые мы начинаем.

можно видеть, что человек рождается уже с определенной программой. Эта программа по-другому называется судьбой, эта программа по-другому называется кармой. Эта программа, по-разному ее можно называть, но суть-то в том, что люди уже рождаются с определенным... И многие люди знают, что есть люди, которые предсказывают будущее в соответствии с тем, что есть сейчас у нас. Вот. Но суть-то в том, что эта программа, она также не случайна. Что я получил определенное тело, определенные склонности. И более того, даже определенные достижения. Например, количество денег, которые я получил, это тоже в каком-то смысле записано или предопределено до определенных пределов. А в соответствии с тем, кем я был до этого. Но я забыл свою прошлую жизнь. Естественный вопрос, который возникает сразу, почему я забыл свою прошлую жизнь? Почему я не помню? Почему я ничего не могу вспомнить? Ну, во-первых, очевидный ответ, который следует на этот разумный вопрос, заключается в том, что, во-первых, я и в этой-то жизни мало чего помню. Я не помню, как я был совсем маленьким мальчиком, я почти забыл, что случалось со мной в детстве. Даже в этой жизни очень мало осталось. Но что осталось со мной? Наработанные качества. Что-то в подсознании, тем не менее, осталось, что формирует меня таким, как я есть сейчас. Хотя я не помню деталей. Я помню в целом, что я существовал, что я был, что я жил, что я что-то испытывал. Так большую часть я забыл. И пример, который при этом приводится, что даже в этой жизни, например, я могу пойти в кино. Так все ходили в кино. И смотря на экран, я полностью забуду о своей жизни. Правильно? На полтора часа, если кино хорошее. Человек полностью отключает. Он не помнит о своем теле, он не помнит о своих родственниках, ни о чем. Он там, он живет там. Потому что в этот момент он испытывает то, что происходит там. Он взаимодействует с тем миром, который ему представляется на экране. И он забыл об этом. Точно то же самое происходит в тот момент, когда душа получает новое тело. Новое тело – это всего лишь навсего новый чувственный опыт. И подобно тому, как когда я оказываюсь в темном зале, а это очень важный аспект. Так, душа, оказываясь в новом теле, она оказывается в темноте в каком-то смысле. И это новое тело – это единственный источник света для него, единственный источник опыта. Точно так же, как душа, оказавшись в кинозале, начинает жить тем, что происходит на экране, точно так же я, оказавшись в новом теле, начинаю жить новым телом. И в этот момент я забываю обо всем том, что было со мной в другом теле. Как я в кинотеатре не помню, что было со мной до этого. А потом я выхожу и снова вспоминаю, все возвращается. Почему? Потому что опять мое взаимодействие с этим миром происходит через определенные каналы этого тела. Иначе говоря, забвение прошлой жизни очень естественно. Более того, человек может вспомнить свою прошлую жизнь, потому что в нашей памяти хранится все то, что я переживал до этого. Есть опыты, которые называются гипнотической регрессией, когда человека помещают в гипноз. И гипноз – это в сущности состояние, когда отключается его сознание, но подсознание продолжает действовать. Он продолжает существовать на уровне подсознательной памяти. И в этом гипнозе гипнотизер, человек, который ведет его по этому опыту, проводит его куда-то по его жизни назад. Он говорит, вот тебе столько лет. И человек вспоминает, и начинает что-то говорить, какой-то опыт приходит из подсознания, всплывает эта память. Потом он его доводит до детства. И человек становится ребенком в каком-то смысле, потому что весь этот опыт накопленный у нас хранится. Потом он его доводит до точки его рождения. И потом он проводит его дальше. И в этот момент человек вдруг начинает говорить на совсем другом языке, на котором он говорил в прошлой жизни, который он в этой жизни вообще не знает, но этот язык хранится у него. Так, иначе говоря, этот субстрат, который несет на себе опыт, он остается. Этот субстрат и есть я. Здесь сейчас у меня одна серия. Когда я умру, у меня будет другая серия. Это многосерийная картина. Картина с продолжением. И у нее есть режиссер. Режиссер, его не видно, он за сценой находится. Этот режиссер...

разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, что следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению. Разум в гуне благости основан на опыте. Кого? Своем и того, кого, кто его ведет. Смотрите, существует четыре типа разума от природы. Высший тип разума. Нам говорят из авторитетного источника, первый тип разума. Писание, например. Мы потом дадим критерии Писания со временем, но так или иначе. Писание говорят, это приведет к страданиям. Если человек от природы обладает высшим типом разума, что делает? Все, понял, не буду. Второй тип разума. Писание говорят, это делать не надо. Но очень хочется, ну очень просто хочется. А вдруг меня пронесет, меня лично. Всех не пронесло, но меня пронесет, да? Бах, соседа не пронесло. Ой-ой-ой, не, я не буду. Ну его нафиг. То есть сразу решимости не хватило применить, но увидел, как другие пострадали. Ну, например, человек пришел в какое-нибудь заболевание, где алкоголики там все, да? Ой, нет. Или ему показали фотографии легких курящего там и какие там струпья, язвы. Ой, нет. Да? Или показали процесс гниения мяса в этой длинной-длинной кишке. То есть просто вам разрезать ее и показать, что там выделяется, какие яды просто химические. Ой, нет, больше не ем. Да? Это второй тип разума. На чужом опыте. Увидел, что чужой опыт отрицательный. Все, все, убедили. Третий тип разума. Ну, это он. А надо было съесть мяса и венца, тогда бы так не загнило. А потом и клизмочку вогнать, и слабительное. Да? Это третий тип разума. Пока самого не стукнет. Единственное, что может остановить человека, собственный опыт. Первое – писание или, ну, авторитетный источник. Второе – чужой опыт, правильно? На чужих ошибках научился человек. Теперь на своих ошибках. Это третий тип разума. Вася своровал, посадили. По закону нельзя, не следует. Сам своровал, посадили. Все, понял, не буду. Третий тип разума. И последний. Говорят, что нельзя. Всех кругом от этого увидел, что пострадали, да. Сам страдаешь, да, продолжает делать. Четвертый тип разума. Это чистое невежество. Понятно, да? Вот часто мы это делаем. Но знаем, что нельзя, но очень хочется. И плевать на все. Ведь страдаем, болеем, но не можем. Это разум гуни невежества, да? Запутавшийся, погруженный во тьму, постоянно сбивающий человек с истинного пути. Вот это разум такой. Ну, видно же, что кругом все не так. Но нельзя это делать. И дело.

Итак, топленое масло на санскрите называется ги. И вот теперь я хочу вам сказать, что любое растение и любой вкус, он должен на чем-то базироваться, его нужно внести в тело. То есть, я вам приведу такой пример. Допустим, есть ракета, и на ней есть боеголовка, да? Чтобы боеголовку доставить до цели, нужна ракета. Ракета летит, доставляет боеголовку, но сама ракета, она бестолковая, она не нужна, нужна боеголовка. Понятно, да? И вот чтобы донести лечебную силу какого-то вкуса или препарата, вам нужна что? Ракета-носитель. Ну, носитель должен быть. Вот эти носители на санскрите называются анупаны. Анупана означает носитель. Ги, топленое масло, является универсальным носителем. Потому что топленое масло проникает до самых тонких слоев нашего тела. Даже до тонкого тела разума доходит. Представляете? Не только физического. И если вы будете смешивать какие-то продукты или острый, горький или соленый вкус с топленым маслом, у вас будет идти по назначению. Например, вы хотите использовать лечение, ну, допустим, костей. У вас там артрит. Нужно взять ги. Это носитель. Само ги кости лечить не будет, он будет вату уничтожать. Но нам нужно что? Разрушить какую-то, допустим, там соль, которая там находится. Нам нужно донести эту боеголовку туда. И что мы делаем? Берем ги, берем перец. Перец какой? Не черный, белый. Он на кости действует. Добавляем его и можно таким образом кушать. И что произойдет? Перец, точнее, не сами эти вот атомы, молекулы пойдут, а его вкус, его сила, его вирья, тонкий элемент, пойдет прямо в кость, и там начнет разрушать болезнь. Вот эту теорию современной медицины, она неизвестна. Так действуют растения. Потому что люди разучились лечиться растениями, они не знают, как это происходит. Как донести силу растения до места назначения. Самая слабая анупана – это вода. Практически она не дает такой силы. Вода используется, то есть отвар трав, она используется в профилактических целях, но ей не лечится. Она не даст силу. А вот ги даст силу. Топленое масло вся дает силу. Оно проникает очень глубоко. Употребляется вместе с растениями, тониками. Используется вместе с продуктами. Например, если хотите, чтобы ваше пищеварение лучше работало, всасываемость улучшилась, вам нужно в ложку топленого масла добавить в еду. Эффект переваривания будет совершенно другой. Понятно? То есть будет все донесено. Допустим, вы заболели, у вас грипп. Вам нужно донести черный перец, допустим, до нервной системы. Допустим, грипп засел в нервной системе. Он же в разных местах сидит. У кого-то в голову пошел, у кого-то в почки пошел, у кого-то в бронхи пошел. Он ищет себе грязное место, там локализуется. И вам нужно направить, допустим, в нервную систему. Черный перец влияет на нервную систему. У него такое свойство. Вы берете ги, добавляете туда черный перец и едите. Все, удар будет прямо по нервной системе. Там, где локализуется грипп, он будет уничтожен. Хлеб не является анупаном. Он не несет. Если вы намажете сливочное масло, сливочное масло тоже анупана. Если вы добавите его на хлеб, то у вас вот этот хлеб будет лучше усваиваться в мышечной ткани, потому что хлеб влияет на мышцы. Поэтому они будут усваиваться сильнее и лучше. Вот почему кашу маслом не испортить. Понятно? Растительное масло тоже является анупаном, но низшего качества. Хуже качество, ги – чистое качество. Понятно? Иногда растительное масло тоже используется, если нам нужна сила удара. Как говорится, можно тихонечко войти, а можно ворваться. Вот растительное масло, оно врывается, пробивает стену, врывается туда. У него сила другая.

Так и здесь. Это колоссальный труд. И если идти самим, не имея примера, то тоже тяжеловато, честно говоря. Поэтому нам рекомендовано, чем бы мы ни занимались, иметь наставников вот в этом пути. То есть, и вот я еще раз, я очень счастливый человек, потому что я имела возможность видеть этих людей совсем вот близко, как они рядом. Не на лекциях или где-то на проповедях, а как они просто живут. Да, и это, ну, невероятная радость вообще, потому что видеть эти отношения, которые без слов просто источают вот, вот это проявление, да, преданности, там, верности, да, заботы, поддержки. Это очень дорогой опыт. Он очень вдохновляет, потому что действительно вот... Знаете, у меня тоже такая решимость такая. Я тоже хочу такую семью. Я тоже хочу таких отношений. Я не согласна больше на какие-то формальные вещи. И все, и начинаешь действительно вот там, ну, мы с мужем вместе, я не знаю, сколько лет, боже мой. Не буду, ладно, это. Больше 20, так назову. Да, поскромнее назову характеристику. Ну, все верно, это труд. То есть можно просто, ну, вот из долга, да, даже быть, но когда у тебя нет примера вот такого вдохновения, наверное, мне трудно было бы себя вот так вот, знаете, форматировать, что называется, тренировать себя, видеть достоинства, видеть вот эти вот, ну, это служение, видеть, ну, просто в свой колоссальный вклад и в заботе о детях, и в заботе там обо мне и так далее, да. То есть потрясающий пример. И, пожалуйста, ищите таких людей, ищите те пары, ищите, ну, тех вот, те семьи, которые так живут. Потому что в одиночестве, чем бы мы ни занимались, понимаете, это очень трудно. Особенно такие значительные вещи, как вот, реализацию вот этого чувства любви, нужны примеры. И не обязательно это должны быть, знаете, люди там из духовенства или какие-то вот такие проповедники духовные, да. Посмотрите на примере очень простых семей, которые просто там, ну, чтобы они жили долго вместе, да, то есть вот прабабушки, бабушки, да, когда они, пройдя все испытания и очень непростые периоды разных, скажем, исторических каких-то событий, да, они не только оставались вместе, которые сохраняли, допустим, вот это настроение служения и радости от того, что они вместе. Вот к таким людям просто прилипайтесь, понимаете? И тогда их вот это благочестие, оно будет, ну, каким-то образом опять автоматически снисходить на вас. Но если мы замыкаемся на обществе людей, которые нацелены только на себя, которые хотят, ну, просто вот наслаждаться, да, то даже если у вас очень крепкая семья, у вас будет соблазн, понимаете, взять и тоже веселиться и наслаждаться без выполнения обязанностей. То есть то, с кем мы общаемся, оно формирует, по сути, вот нашу судьбу. Пожалуйста, очень внимательно относитесь к выбору вот, круга общения.

0: пожалуйста, в какой период времени, согласно ведам, существовали первобытные люди, первобытный общинный строй, и существовали ли они вообще? Если нет, то как быть с наскальными рисунками и археологическими доказательствами? Есть две модели развития. Одна так называемая прогрессивистская модель, принятая сейчас парадигма в науке, что она до сих пор принята, что мы в результате большого взрыва так все взорвалось, полетело, потом нечто соприкоснулось с чем-то и так далее. Появились там первые аминокислоты, потом они соединялись друг с другом из большой любви, появились белки, потом появились в результате жабы какие-нибудь, жаб появились, птицы из птиц появились, еще кто-нибудь, обезьяны. Из обезьян появились первобытные общинные люди, и потом появились мы, венец цивилизации. И потом появились рисунки. Ну, вот, это одна модель. Вторая модель развития такова, что все появилось одновременно. Например, если мы возьмем любой серьезный концерн автомобильный, да, вот, например, Toyota. У Toyota есть производственный ряд, они выпускают линейку продукции такой. То есть у них есть хэтчбеки, там седаны, какие-нибудь минивены, еще что-нибудь. Они выпускают все одновременно. И одновременно работает конструкторское бюро, оно еще разрабатывает разные модели. То есть с потока одновременно выходит много чего. И грузовики, и легковушки, и там какие-нибудь еще штучки, там ключики, и все это разработано одним конструкторским бюро и выпускается в свет. Так вот, вторая модель развития, ведическая концепция, это что Бог создает сразу же модель этого мира, конструкторское бюро божественное сразу же создает все типы тел. И все формы жизни существуют одновременно. Одновременно существуют даже сейчас. Дикие племена, например, в Австралии, до сих пор, ну как они дикие, они, может быть, в чем-то лучше нас. В чем-то они проще и счастливее, да, но они технологически, может быть, и, как кажутся, дикими. Но они существуют. Одновременно существуют некие формы жизни, такие как йети и так далее. Это остатки других цивилизаций, ваннеры их называли, полулюди, или люди-ли с санскрита в переводе, похожие на людей существа. Вот. И одновременно еще много-много чего. И еще одновременно существует множество обезьян, от которых мы якобы произошли. Вот. Все это существует одновременно. Поэтому ведическая концепция истории или развития мира такова, что все существует одновременно. Конечно, иногда какие-то виды жизни исчезают, такие как динозавры, в результате каких-то катаклизмов, каких-то смен полюсов, там еще чего-то. То есть это происходит время от времени. Но как вид, как модель жизни, она существует всегда. Вы не думаете, что динозавры вымерли? Например, кто такие крокодилы? Кто такие крокодилы? Это форма динозавров. Или варан. Кто такой варан? Это, в общем-то, такая ящерица. По сути, это тоже динозавры. Были летающие ящеры. Но это вот переходные разные виды. Это тоже как, вот, как автомобильный концерн. Есть переходные какие-нибудь модели от одной там, от другой. Но они разрабатываются одним и тем же конструкторами.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Благодарю тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с тобой. Но я знаю, у тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться тебе, не страшиться, но уповать на твою помощь и знать, что ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на тебя, Господи, и все, что ты определил для нас, принимаю из рук твоих и благодарю тебя, мой Бог.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещендо, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы

0: гений, ни творец и ни герой. Я тут.
1: Веда-радио. Исцеляет жизнь.

0: сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
0: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: что отличает зрение, способность обрабатывать сигналы женского мозга от мужского? Женщины, женское зрение, женский мозг оценивает не скорость угла расстояния так эффективно. Она, как бы у нее панорамное зрение, она видит, может, недалеко, но охватывает панораму сразу, очень широкую. И женский мозг очень хорошо улавливает невербальные сигналы. То есть те сигналы, которые подает человек, не словами. Насколько это важно? Я хочу вам продемонстрировать. Ну вот я вам говорю так. Я хочу, чтобы вы четко поняли, о чем я сейчас говорю. Я люблю тебя, люблю. О чем сейчас говорю?
1: Да не о чем.
2: Достала.
0: Достала, ни о чем. Мужчины сказали ни о чем. Женщины сказали достала. Так? С точки зрения вот информационной, то есть я распечатываю просто свой текст, закладываю в компьютер, компьютер говорит о чем? Идет речь
2: о любви.
0: Вы как бы о чем говорите, о чем идет речь?
2: Равнодушие.
0: О равнодушии. Прям противоположно. Хорошо, я вам по-другому попробую сыграть. Я не актер, тем не менее. Я тебя ненавижу. О чем говорю?
2: Ненависти.
0: О ненависти, да? Вы уверены? Скорее всего, я тебя ненавижу просто.
2: Ненавижу, это тебе забыла.
0: Ага, ну да, это возможно. О чем идет речь? О ненависти?
2: Нет.
0: А о чем? Скорее всего, прямо противоположном чувстве. Да, восхищение некому, неком нежном чувстве. Почему вы сделали этот вывод?
3: Эмоции.
0: Эмоции, понятно.
4: Невербальный сигнал.
0: Невербальный сигнал. То есть, смотрите.
4: Метасообщение.
0: Да. Метод сообщения немножко другой, но тем не менее, да, есть невербальные сигналы, то есть мимика, тон голоса, высота голоса, темп речи, мое положение тела. Смотрите, а что важнее, вербальные или невербальные сигналы? Невербальные дают оценку вербальным. То есть, если буквально вербально что-то говорю, мои невербальные сообщения могут совершить, ну как бы, говорить о прямо противоположном и вкладывать прямо противоположный смысл. Так вот, женщины очень чувствительны к невербальным сигналам. Они любят смотреть мелодрамы. И представим себе, как мужчина смотрит мелодраму вместе с женщиной. Показывает крупный план, какой-нибудь мексиканский сериал. Он, она. Крупный план. Он, она. Он, она. Молчание было, ничего не происходит. Он, она. Мужчина спрашивает, что происходит вообще тут? Женщина объясняет, ну как ты не понимаешь, они друг друга любят, только сказать не могут, потому что там и так далее. В чем проблема? Мужчина не читает невербальные сигналы. Женщина их читать умеет. Как обычно мужчина готовится к тому, чтобы сообщить, почему он задержался на работе до 4 утра? То есть он думает о том, что нужно выстроить логически последовательность фактов и, ну, очень четко рассказать о том, как, что все происходило, да? Он думает, что нужно вот скорость и углы расстояния, потому что нужно понять, что я пошел туда-то, потом свернул там-то, там произошло вот так, то есть логика. И он совершенно не задумывается о том, как он это сообщает. Потому что, когда он об этом говорит, женщина считает не столько информацию, которая находится внутри, а столько... а его невербальные сигналы. Так как мужчина не обладает, ну, не придает большого значения невербальным сигналам, то он совершенно не понимает, что женщина его читает сейчас. И поэтому женщина говорит, не верю. И он думает, ну, и он удивляется, мужчина удивляется, как не верю? С логической точки зрения все идеально. Она говорит, не верю. Этого не было. Понимаете, да?

Итак, честная жизнь для семьи полна напряженной деятельности, борьбы, работы над собой. В ней достаточно веры, достаточно честности, достаточно счастья, достаточно верности, достаточно близких отношений, достаточно искренности, достаточно любви. Но честная жизнь для общества стоит выше, чем честная жизнь для семьи. Веды говорят, семья должна жить для общества. Полнота жизни семьи заключается в том, что она живет для общества, а не для себя. Потому что когда семья живет для себя, пусть даже верно, что происходит с семьей? Она прокисает, тухнет. Такая жизнь тухлая становится. Заходишь в дом, люди живут для себя. Ты там нужен? Нет. Ты стучишь туда, они, а мы вас приглашали. Вы что, приехали-то? Как бы, по-моему, мы не договаривались, что вы приедете. Не нужен ты там совсем. Почему? Нам некогда, у нас нет денег и сил, как бы, вот что ты приехал, как бы. Уматывает. Мама, а что, у тебя отпуск, что ли? Ты что, приехала-то? У тебя отпуск, что ли, наступил? А сколько отпуск будет? Мама, сколько отпусков-то у тебя? Доченька, да я поехала назад, все. Кончился мой отпуск. Не нужна мама. Приехала в гости к дочке посмотреть, как живет. А дочка оскотинилась совсем. Она забыла, что мама для нее сделала. Почему? Потому что она живет... Семья живет для себя. Она служит искренне своему мужу, выполняет все свои обязанности, заботится о нем. Но есть такое понятие семейный эгоизм. Он засасывает семью. Как кокон такой, знаете, как в панцире люди живут. Друзья отваливаются все. Знакомая ситуация? Люди женились, друзья отваливаются. Почему? Они не нужны становятся. Люди полны друг другом становятся. Все, им никто не нужен. Они наполнены самим собой, своими детьми, своими заботами, своими проблемами. Никто больше не нужен вокруг. Наполненная жизнь, нет? Наполненная. Наполненная в какой-то степени. Но эта наполненность постепенно начнет уменьшаться, потому что замкнутое пространство тухнет. Что в замкнутое пространство не положи, все будет протухать. Честная жизнь для общества. Семья должна повернуться к обществу. Она должна жить для общества. Для общества не означает для той партии или для этой партии. Жизнь для общества означает... Жизнь для честных людей в обществе. Жизнь для общества не означает, что мы боремся за этот портфель или за тот портфель. Пускай портфель себе стоит, где он стоит, и никого не трогает. В него втекают деньги и вытекают. Это его личные проблемы, портфеля. Человек должен жить ради честных людей общества. Он должен заботиться о людях, помогать нуждающимся. Есть детские сады, детские интернаты, школы. Есть престарелые люди, нуждаются в заботе. Есть беременные женщины, нуждаются в заботе. Есть больные, нуждаются в заботе. Есть безработные, нуждаются в заботе. Столько людей нуждаются в заботе. Неужели нет для кого жить в семье? Вы можете меня спросить, а почему больше счастья будет, если будем заботиться? А потому что счастье исходит не из человека, а из того, кто ему может его подарить. Человек не может взять так, опа, и стать счастливым, как тренинги проходят. Некоторые психологи собираются, люди такие садятся все и начинают. Я счастливый! Я счастливый! Вот когда будешь так кричать, что пукнешь, тогда будешь счастливым. Надо, чтобы... Все, теперь счастливый. Таков метод. Счастье изнутри не возникает. Оно внутри находится, это факт. Потому что там Бог живет внутри. Но Он счастье дает кому? Когда ты счастлив сам, счастье поделились.

На самом деле есть как минимум две красоты женщины, а на самом деле их три. Три вида красоты. И первая красота – это красота юности. Когда вот девочка становится девушкой, да, то есть она расцветает. Вот эта вот красота юности, она очень тесно связана с влиянием планеты Венера. Венера женщине дает ее вот эту привлекательность, юности такой. Привлекательной женщине делает планета Венера. Но это красота приходящая. Начиная примерно с 35-летнего возраста, эта красота потихонечку тает. Но та женщина, которая знает, что ей не надо сильно заботиться о красоте Венеры, не надо, она сама придет. Вот. Если женщина начинает развивать в себе более возвышенную красоту, а есть более возвышенная красота женщины, это красота Луны. Лунная природа женская, она отношение к возрасту не имеет вообще никакого. И женщина, которая развилась как женщина, а что означает красота Луны? Это означает красота женского характера. То есть та женщина, которая смогла раскрыть себе женскую природу, даже когда красота Венеры уходит, она остается необыкновенно красивой. Вот вы, например, может быть, у вас кто-то из родственников, вы встречали вот бабушку, которая вот лучится вот этой вот добротой. Вот формально, если подойти, да, вот, ну какая она красавица, да, уже тело все сморщенное, да, морщины на лице, там, согнутая она. Но от нее вот такая сила, да, идет, вот, она красавица. При всем своем под этом платочке, да, и такой вот, впрочем, простой одежде. Но она красивая. Помимо этого, то есть, понимаете, то есть, так как цель жизни человека – возвышение сознания, а возвышение сознания у женщины как раз идет так. От красоты Венеры к красоте Луны. От красоты Луны к красоте Юпитера. Красота Юпитера – это уже духовная красота. Она уже не имеет пола как такового. Она одинаково проявляется и у мужчины, и у женщины. А у мужчин идет красота, так, красота Марса, то есть красота силы, воли, могущества. Дальше красота Солнца, это означает красота достоинства. Красота, ну, способности принимать ответственность, мужская красота, красота мужского характера. И завершается красотой Юпитера. Это тоже развитая уже духовная природа человека. И вот эти две высших красоты, мужских и женской, они не зависят ни от возраста, ни от чего. Понимаете? Поэтому, если возникает ощущение, что вянет, пропадает молодость моя, то это ощущение возникает только по одной причине. Вы не развиваетесь как личность. Начните развиваться как личность, и вы увидите, что ощущение красоты у вас останется, потому что на вас будут окружающие люди реагировать как на красавицу, безотносительно того, сколько вам лет, 18 или 80. Понимаете? То есть не думайте, пожалуйста, что вот природа такая жестокая, вот отбирает красоту, ничего взамен не дает. Нет, просто предполагается, что человек развивается всю жизнь. Вы должны учиться всю жизнь, учиться. И тогда все останется, и красота останется.

0: питание сильнее всего меняет сознание для начинающего человека. И режим дня. Это время, значит, энергия. Время. Все делать вовремя. Если вы не вовремя что-то делаете, энергия времени такого человека накажет. Как наказывает время? Первое, забирает здоровье. Время пришло болеть. То есть время — это энергия. Это самая сильная энергия Бога в этом мире. Энергия времени. Придет в свое время и заберет все у нас. Молодость заберет, деньги заберет, почет заберет, власть заберет, детей заберет, мужа заберет, жизнь заберет. Время. Такая сила мощная. Все двигает в этом мире. Поэтому с ней лучше считаться и дружить. Но говорится, если вы дружите со временем, сотрудничаете, время вам готовит столько сюрпризов. Каждый день. И на дню не по разу вы будете удивляться просто. Это время пришло удивляться счастью, там, встречам разным, подаркам, там, реализациям глубоким каким-то. Это все время дает также. И питание очень важно. Также вот питаться нужно вовремя. Что есть определенное время, когда огня пищеварения в организме его нету. Если человек в это время ест, то эта пища просто гниет, попадает в кровь, эти токсины гниения загрязняют кровь, загрязняют печень. Эта кровь гнилая омывает наши мозги. И вот мы, соответственно, мыслим в этом мире. Так вот, так мыслим, понять ничего не можем. Например, кто-то перед лекцией хорошо покушал. Пришел на лекцию, сел. И через 15 минут начал соглашаться со всем. Вот так. Бывает такое у вас, может быть, не нравится, но где-то в течение, да. Бывает, да? Смотришь, смотрю в книгу и после обеда на работе, после завтрака, еще где-нибудь. Это питание, не вовремя, значит.
1: Как это в обед поел? Не вовремя планерка.
0: Планерка.
1: За совещание после
0: обеда. Это раз.
1: Чего не понимаю?
0: Это раз.
1: Поел.
0: Это раз. Какая планерка после обеда? Что после обеда нужно делать?
1: Позвать.
0: Нет, если вы будете спать, то вы будете и так делать. А если вы так будете делать часто, то это войдет в привычку. Обеды говорят, момент смерти. Какая привычка будет сильнее всего развита, она предопределит следующее рождение.
1: Что значит?
0: Что значит, если вы будете хрюкать? В следующем рождении есть форма специальная хрюкать. И уже человеком не родитесь. Будете хрюкать. Будете гавкать, будете мяукать, будете чирикать. Не важно, что это. Поэтому спать не нужно. Нужно просто